конце каждого часа. Путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 1996. Spice Girls. Wannabe. Yo!

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 4 часа утра. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

конце каждого часа. Путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 1983. Майкл Симбелло, «Маньяк».

Москве 5 часов утра. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

конце каждого часа. Путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 2002. Moby. Extreme Ways.

6 часов утра. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

поставщиков, которые при этом мог оформить сам производитель. А теперь без персонализированных документов, в частности, растаможить технику из-за рубежа для России не получается в принципе. Но и в результате, эксперты поясняют, ввозить ноутбуки небольшими партиями стало экономически невыгодно, постепенно эта техника в продаже уходит.

0: нормальном состоянии досмотреть трейлер до конца. У меня не хватило просто терпения. Да, у меня ничего не хватило, потому что, ну, это просто...
1: Давай будем честны. Словосочетание «нормальное эмоциональное состояние» было у нас, когда мы смотрели мультик про варежку году так в 1985.
0: И на этом это состояние закончилось.
1: Достаточно.
0: Ну, в общем, если любите страшилки, если любите, когда все вот такое, прям все дерутся, все друг друга... Ладно, все друг за другом гоняются, я все пытаюсь избежать каких-нибудь слов, знаешь, таких, которые в утро не вписываются никак. Посмотрите в сети, вам понравится.
1: И, конечно, друзья, дождитесь, Света еще раз вернется уже ближе к 11 часам, ну, после 10, да, и расскажет, какие интернет-тренды набирают обороты вот прямо сейчас, в эти минуты. Вот что касается минут, через парочку с удовольствием мы для вас озвучим астропрогноз на эту пятницу.
2: Утро на семи холмах. Дмитрий Именов и Светлана Молодцова.

0: Белинда Карлайл и ее «Ла Луна». Но мы сейчас не о Луне, мы сейчас о звездах. Астропрогноз на эту пятницу. Поехали.
1: Радио 7. Гороскоп.
2: Знаки огня сегодня могут вновь испытать интерес к занятию, которое давно наскучило.
0: К работе.
2: Овны... Да. Овны, львы и стрельцы, всплеск азарта поможет достигнуть вам новых интересных результатов.
0: Знаки Земли. Сегодня словами вы сможете добиться больше, чем делами. Тельцы, девы и козероги, не бойтесь говорить громче.

0: Эдди Свимс, его Lose Control на радио 7 на Семи Холмах. Далее с нами Лу Бега и Роксет, разумеется, это только самое-самое начало. 7.19 в столице. С добрым утром.
1: Реклама.
2: Сначала ты находишь время для себя. Спускаешься в бассейн на лифте. Проводишь встречу в деловом лаунже. Ужинаешь с семьей в ресторане. Квартал Веер. Архитектура активной жизни бизнес-класса.

0: Plus.
1: Что будет завтра, если бы знать? Но сказать нужные слова лучше сегодня. Константин Хабенский и Александр Цыпкин представляют сказку для взрослых «Жил-был дом» на сцене МХТ. Пронзительные новеллы о любви, порой невероятно смешные, местами грустные до слез призывают жить здесь и сейчас. Приглашаем вас в удивительный дом, где любовь побеждает время. 16 и 17 октября в МХТ имени Чехова. Билеты на сайте mhat.ru. 16+.
2: Радио 7.
3: На семи холмах.
2: 104.7 FM.

ограждений, установленных городом, и не распространиться на шлагбаумы, которые были поставлены самими жителями. На МЦД-3 в эти выходные изменится расписание движения поездов. Тут сообщается, в частности, что на ленинградском направлении интервалы движения на участке от станции Зеленоград-Крюково до Химок будут увеличивать до 45 минут, от станции Химки до Останкино – до получаса. Часть поездов со стороны ипподрома в выходные поедут укороченными маршрутами только от и до станции Химки и Сходня. Еще на станции Зеленоград-Крюково могут изменить пути направления. Это все потому, что в выходные проведут работы по модернизации инфраструктуры в Зеленограде-Крюково ради строительства

0: И вот пишет, я пересмотрел его, наверное, миллион раз, и потом перечитал роман сам Стивена Кинга. И каково же было мое разочарование, написал Денис, что, мол, книга оказалась просто кратким пересказом фильма. Сухой остаток от фильма. Сначала книгу читать, а лучше уж потом посмотреть фильм. Вы знаете, Денис, не соглашусь с вами, потому что в книге столько нюансов описано. Например, вот когда с Энди Дюфрейном в камере сидел индеец, и он попросил перевода из камеры, потому что там были постоянные сквозняки. Хотя, казалось бы, и там Энди переживает две главы, что его поймают, что, мол, ну, отверстие-то уже пробито, оттуда и сквозняки. То есть там много очень тонкостей. Не знаю, как можно... Ну, впрочем, об этом есть следующий комментарий. Сейчас сначала твой. Я тут скомпоную как-то.
1: Хорошо. Так, Игорь пишет. Я до сих пор не знаком с «Властелином колец». Не потому, что неинтересно. Очень хочу познакомиться. Но до сих пор это не сделал. Потому что никак не могу решить, что лучше. Сначала фильм посмотреть или книгу прочитать. И Игорь пишет, мол, посоветуйте. Ну...
0: Ой, как советовать, да?
1: Да, ну как советовать, да. Кино смотрите. Все прекрасно с фильмом. Но если решитесь читать, я там даже в чате ответила, начните не с трилогии, а начните с «Сильмариллиона». Вот тогда все сложится в голове прям идеально.
0: Вообще фэнтези интересная штука, да?
1: Да.
0: Либо

0: вашему бизнесу. ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
1: Куда срочно перенести рабочие чаты?
2: Мессенджер не должен напрягать. Он просто должен работать. Чтобы вы тоже могли спокойно работать. Переходите в бесплатный мессенджер для работы Bittrex24. Личные и групповые чаты, каналы, видеозвонки, нейросеть. Приглашайте коллег и внешние команды. Bittrex24. Мессенджер для вашей компании.
3: О, бесплатный тариф для любого числа сотрудников. Это нам надо.
4: Подробнее на сайте Bittrex24.ru. 16+.
5: С платежным сервисом Яндекс.Пэй хочешь платить сразу? Пэй. Хочешь частями? Пэй. Хочешь при нуле? Пэй. И за любой пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
6: Финансовые услуги оказывает АО «Яндекс.Банк». Кэшбэк баллами плюс при выборе категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки «Яндекс.Плюс». Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее ya.cc/ss.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0.

0: в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.azon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.
1: Радио 7. О погоде. Спонсор выпуска ООО ТЭД. Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
2: Всем доброе утро. Воздух сегодня в Москве и Подмосковье прогреется до 17 градусов. Это сильно выше климатической нормы. Синоптики уверяют, что это из-за южного циклона, который вместе с потеплением принесет еще и дожди. Осадки прогнозируют после обеда и до ночи. Ну а на выходные прогноз без дождей, но зато днем всего плюс 13.
3: Капелька духов «Золотой эльф» сделает вас настолько неотразимой, что мы не отвечаем за последствия. Леконт. Парфум. Инкроябль.
4: В Москве 8 часов утра. Денис Ледин и новости снова вдвоем. Здравствуйте.
2: Дима, привет, Света, привет и доброе пятничное утро всем. Давайте первая новость будет от МЧС. В этом ведомстве как раз сообщили, что сегодня по всей стране будут звучать сирены в рамках проверки системы оповещения. В ходе этих всех мероприятий включат еще громкоговорители на улицах и в эфире общедоступных телеканалов, радиостанций появятся информационные сообщения от МЧС. Спасатели пояснили, что услышав, допустим, сегодня сирены, надо всем помнить, что это тревога всероссийская учебная. Это проверка доведения сигнала тревоги до населения при угрозе или при возникновении чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера. Специалисты, в общем, сегодня будут проверять работу всех технических средств по стране, готовность всех дежурных служб к действиям в подобных условиях. Информация, кстати, о проверке системы оповещения по каждому региону заодно еще появится в мобильном приложении МЧС России, у кого оно есть. После того, как в аэропорту Сеула в Южной Корее запустили, на самом деле, очень полезный, хороший сервис для пассажиров, это роботы-доставщики багажа, которые сами возят чемоданы и ручную кладь для вас от стойки регистрации к выходу на посадку. Вот после этого наш Ростех сообщил, что готов к созданию таких же российских роботов,

0: Да нет, шутка, конечно. Класс. Спасибо вам большое за вашу работу. Да, в планке дома постоим, успеем еще. У нас сегодня рабочее утро и очень музыкальное, и это приятно. Более того, мы еще и сыграем в чистый звук через несколько минут. Если вдруг вы заявку на игру не оставляли, сделайте это сейчас на сайте radio7.ru. Ну и продолжаем обсуждение темы. Пятничная, да. Хорошая, да.
1: Да прекрасно, можно и поразмышлять, можно какие-то свои примеры приводить. Итак, фильмы по литературным произведениям, оказывается, повышают интерес к книгам, и, казалось бы, да, все закономерно. И вот у нас битва. Что лучше, книга или фильм? Фильм или книга? Что сначала делать? Смотреть книгу, а... Смотреть книгу, молодец.
0: Смотреть фильм.
1: А потом, собственно, приступать к чтению или наоборот. Ну, в общем, как у вас и личные примеры вашей оценки, пожалуйста, пишите.

0: Юля пишет, я за книгу, если я ее читала, так как чаще всего книга оказывалась лучше фильма. Но бесконечно рада, что существует экранизация, потому что со многими произведениями вообще не произошло бы знакомства. Пример с последнего. Многие помнят фильмы «Дневной и ночной дозор».
1: Да.
0: Я их не пересматривала с тех пор, но недавно желание ознакомиться с историей почему-то вот заползло ко мне в голову. И я начала читать. Ребята, я мгновенно проглотила 6 книг, расставалась с ними только ночью. Ну, а главная развязка этой истории в том, ну, там еще вот по сценарию что-то нам девушка пишет. Ну, в общем, Юля, видимо, говорит, что все-таки читать лучше.
1: Классно. Поддерживает ее Александр. Очень короткий, но очень емкий комментарий. Посмотрел фильм «Колобок». Книга лучше. Да? Заявка на победу какая громкая.
0: Вот это тонко. Хорошо.

0: От Руслана комментарий прочитать. Сначала прочитал «Бойцовский клуб», и «Крестный отец» тоже прочитал, и понял, что это как раз тот случай, когда фильм больше раскрывает картину, чем книга. Всем мужчинам рекомендую к просмотру.
1: Тут еще, ну, да, мужчины, кстати, обратили внимание, да, женщины как «Дюну» обсуждали, да, вот прям красиво, громко, феерично. Насчет «Дюны». Пацаны, кто играл в «Сегу», да, в «Дюну» на «Сеге», тем просто большой

0: песню и исполнителя. Все ясно?
1: Ну, в целом все ясно, да, буду стараться.
2: Грусть
0: сразу, да, такая? Не надо, песня жизнерадостная. Фрагментик слушаем, поехали. Попробуй угадай, да? Давайте еще чуть-чуть.
2: Я начала петь.
0: Не надо, Света, ты обещала помогать, но не так же очевидно. Итак, Юля, теперь два факта для вас.
2: Итак, факт номер один. Это просто песня про первый поцелуй, который вокалистка группы запомнила на всю жизнь. Она росла в фермерской семье, и когда ей было 15 лет, вместе с соседским мальчиком, в которого была влюблена, она влезла на огромную кукурузную силосную башню, и там она попросила его поцеловать себя. Они сидели на башне до зари, а когда встало солнце, она поняла, что слишком боится спускаться по тонкой лестнице. Чтобы снять юных влюбленных, пришлось вызывать пожарную машину с раздвижной лестницей из соседнего городка. Впечатленная история вокалистка тут же написала незатейливую песню, которая спустя много лет стала международным хитом. И факт номер два. Гитарист группы, который эту песню написал, поначалу даже отказывался ее записывать профессионально, посчитав слишком попсовой. Трек в итоге записали, и он случайно стал заглавной темой фильма «Она все это», после чего песня стала символом подростковой романтики конца 90-х. По состоянию на 2024 год количество прослушиваний на Spotify превысило 1 миллиард.
0: Это серьезно.
2: Это заявка.
1: Юль. Я поняла. Дело в том, что я песню, конечно, эту знаю.
2: Так.

0: Dire Straits на Радио 7 на Семи Холмах. Что далее? Далее Эд Ширан, а еще Владимир Пахомов и рубрика «Говорим правильно». 8.21 в столице. С добрым утром.
1: Реклама.
2: Слышите? Так звучит ощущение дома. Естественная сторона жизни с видом на главное. МГУ, Сити, Парк Победы. СЭТ. Квартал бизнес-класса в 5 минутах от новой станции метро Верийская. Подробности на mrgroup.ru. Застройщик ООО «Заверийская». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Тук-тук-тук. В дом Лента.

0: Ниже плинтуса. Только до 15 октября. Скидка 30% на все межкомнатные двери. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать замер, доставку и установку дверей. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
1: Лента и ОК. Одна гиперкоманда. С 1 по 14 октября. Мандарины медовые Honey Gold 239 рублей за килограмм. Во всех гипермаркетах Лента и ОК. Гипервыгода в каждой покупке.

0: Переоткройте выгоду осенью с кварталом Enjoy. Участвуйте в розыгрыше среди покупателей квартир. Кладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд 10 миллионов рублей. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
1: Застройщик АО СЗ «Талант Регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф. Срок акции с 1 сентября по 27 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru не является публичной офертой.
2: Мама, ты спишь?
3: Что случилось?
2: Мне сейчас такое приснилось!
4: Отправляйтесь в фантастическое путешествие навстречу мечтам. Потрясающие спецэффекты и удивительные морские животные ждут вас в захватывающем водном шоу «Море снов» в Москвариуме. Билеты на сайте moskvarium.ru. 0+.
5: Радио 7.

0: 8 в Москве. Это самое доброе утро на семи холмах. Главные новости столицы прямо сейчас с Денисом Лизиным.
1: Всем привет, доброе утро, город. На сегодня и на выходные на Павелецком направлении железной дороги меняют расписание ряда пригородных поездов. Причина – замена стрелочных переводов на станции Коломенская. И из-за этого корректировки в пятницу, субботу, воскресенье затронут в том числе аэроэкспрессы. Паузы в движении, сообщается, на Павелецком направлении будут с 10:30 сегодня вечером до 9:30 утра завтра. И в те же часы еще в ночь на воскресенье. Из-за работ у ряда электричек меняют время отправления, прибытия, количество остановок. Два поезда пойдут укорочено. Несколько составов отменяют вообще. В Москве с субботы изменится также движение нескольких трамвайных маршрутов. По выходным это будет из-за ремонта путей. В частности, трамваи не будут больше ходить по Красноказарменной улице и в район Северная Медведково. На период работ вместо них запустят автобусы номер 050. Они свяжут метро Авиамоторная и Бауманская. На развороте у Бауманской при этом автобус заодно будет устанавливаться у поликлиники и Басманного двора. Ремонт путей на Красноказарменной улице будет идти по выходным, а в будни трамваи там продолжат ходить, как обычно.

Та самая песня от Cure, Friday I'm in Love. Наша любимая пятница здесь. Но, кстати, друзья, 9 октября 2016 года была не пятницей. Что произошло в этот день интересно?

0: Рода Стюарта посвятили наконец-то. И знаете почему? Потому что он прям вот за 3 года до этого в интервью сказал: ребят, ну что за дела? Смотрите, Том
1: Я
0: Джонс,
1: стараюсь,
0: Том
1: стараюсь,
0: Джонс,
1: да?
0: Ага. Сэр, Мик Джаггер, сэр, Элтон Джон, сэр, Пол Маккартни, да. Сэр. А я чего, ребят, я с 60-го года по корпоративам и концертам, я же вообще заслуженный человек. Королева его услышала и вручила ему звание. То есть, представляете, с 69-го года он один из самых успешных певцов Великобритании. Род Стюарт, и мы, конечно, его... А, сэр Род Стюарт, извините, да, с 2016. Вот уже 10 лет как сэр. Поздравляем, разумеется. Сегодня тоже что-то невероятное произойдет, какое-то исследование выйдет, но мы еще пока не знаем. Через 10 лет расскажем обязательно.

0: 6 от 15 500 рублей в месяц.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
2: Первое правило «Хавейл F7». Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
1: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум Техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена при продаже автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл Сити на сайте Хавейл.ру. 12+.
3: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
4: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста СВ Кросс» от 1 832 тысяч рублей и шины в подарок. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирайте выгодно.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Покупка нового автомобиля в кредит по программе «Лада Веста СВ Кросс». Шины в подарок. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
6: Алло, ну, как там с бизнесом?
7: Что? Вы кому звоните?
6: Твоему бизнесу звоню.
7: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать.
1: 16+.
8: Объявляем новый тренд. Открывай страну с G-Land. Новый автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто не привык идти на компромиссы. Брутальные технологичные кроссоверы с полным приводом, системами безопасности и теплыми опциями. Полная адаптация для российских дорог и оцинкованный кузов. Выбери свой компактный G-Land J6 для активной жизни и новых маршрутов. Или мощный и динамичный G-Land J7 для города и приключений. Узнай специальные условия у официальных дилеров. G-Land – твой выбор, твой характер.

этого списка. Ну и плюс еще эти выплаты граждане смогут оформлять сами в электронной форме на портале госуслуг. Российские направления на грядущие новогодние праздники остаются главным выбором наших туристов. Свежие пришли данные, ну, вот месяца, скажем так, за два до Нового года. 3/4, 73% бронирования отелей, апартаментов на зимние каникулы идут именно по регионам. Причем, что любопытно, на зиму Вологда стала одним уже из лидеров по росту спроса. Туда, например, хотят уже поехать, хотя еще только начало октября, в полтора раза больше граждан, чем обычно. И это наверняка будет связано с тем, что в этом году как раз Вологда

0: Недавно прочитала весь цикл книг «Ведьмак». Потом думала, посмотрю сериал, но не сложилось.
1: Да ладно.
0: Одно исключение, и вот внимание, ну-ка. Когда книга хуже, чем экранизация, это «Остров сокровищ». Как же получилось так из мрачной книги сделать развеселый мультфильм, не потеряв при этом сюжет? Гениально.
1: Гениально, да.
0: Да, хороший комментарий, да. Наталья, спасибо.
1: А, Ольга пишет, я про парфюмера. Когда читала, не могла представить, как это все можно изобразить в фильме. А когда вышел фильм, намеренно не шла в кинотеатр, а когда все уже уговорила себя, я была в полном восторге. Это настолько точно и необыкновенно было снято.
0: Понравился тебе парфюмер?
1: Слушай, мне и книга нравится, и фильм нравится, честное слово.
0: Ну, потому что ты сама парфюмер.
1: Вот я даже не могу сказать, что что-то лучше, что-то хуже. Ну, конечно, книга получше, ну, чуть-чуть. Ну, экранизация очень достойная, давай вот так.
0: Слушай, год не спрашивал, сколько у тебя в коллекции уже парфюмов-то?
1: 340 флаконов примерно.
0: Все, 340, хорошо. 340. Я тогда еще один комментарий, поедем дальше. Юрий, есть поговорка. Если русскому человеку показать фильм для взрослых, он

0: Ace of Base и их Unspeakable на радио 7 на 7 холмах. Но, знаете, от веселых песен перейдем к проникновенным историям в той самой уже любимой рубрике игре.
1: Мой саундтрек на радио 7.
2: И вам огромное спасибо, что вы эти истории присылаете. Огромное количество у нас есть, нам есть из чего выбрать. Ну и ждем обязательно новых.
0: Вот уж знаете, здесь не нужно снимать фильм, здесь книга лучше, здесь все истории лучше, потому что они под музыку. И сочетание невероятнейшее. Сегодня у нас на очереди история от Татьяны из Омска. Она будет проникновенной, поэтому музыку гораздо тише.
2: Ой.
0: Света, это вызов.
2: Да.
0: Вызов как местами актерский. Начнем.
2: Итак, мой саундтрек — это была любовь с первой ноты. Я могла слушать ее бесконечно. На повторе, в наушниках, в машине, перед сном. И однажды поставила эту мелодию на звонок мужа, просто чтобы слышать ее чаще. Чтобы мелодия всегда звучала. И теперь, когда она звучала, он звонил, и мир начинался с этих трех нот. Тогда я еще не знала, что однажды буду ждать этих первых нот совсем с другим чувством. Он ушел. Без объяснений. А я еще долго ждала звонка. Смотрела на экран, ждала, когда услышу эту песню. Но телефон молчал. Тишина была громче мелодий. Я убрала песню из плейлиста, переключала радио в машине, закрывала уши, если слышала ее в кафе, потому что стоило ей зазвучать, и меня накрывало. Его голос, его руки, утро, когда он пил кофе, а я смотрела, а потом пустота. Я не могла ее слушать. Прошло время, много времени, и однажды я нажала play. Закрыла глаза и... замерла. Я ждала боли, что снова память вернет к нему, но вместо этого я увидела себя, ту, которая танцевала под эту песню, когда его еще не было, ту, которая плакала в подушку, когда его уже не стало, ту, которая выжила. Мелодия была той же, а я стала другой. Я поняла, эта песня никогда не была только о нем. Она была моей. До него, с ним, после. Теперь, когда звучит эта песня, я больше не жду звонка. Я просто слушаю. И в этом есть исцеление. Не забыть, а однажды услышать и не вздрогнуть. Почувствовать не боль, а тепло. Не потерю, а благодарность за то, что у меня так сильно... За то, что умела так сильно чувствовать. Чуть не испортила все. И за то, что умею до сих пор. Человек ушел, история закончилась, а песня осталась моя. Мелодия.
0: Знаете, нам нужно попросить поставить сюда, как в кабинете психотерапевта, коробку с салфетками.
2: Да.
0: Это что сейчас было, Татьяна? Татьяна, это что сейчас было? Доброе утро,
2: Таня,
0: здравствуйте.
2: Таня, доброе утро!
3: Доброе утро, я сама проследилась. Неужели это я написала?

0: Какие эмоциональные в целом, да, 5 минут эти были, ничего себе. Татьяне еще раз наше огромное спасибо. Татьяна из Омска, ее история, ее песня сейчас на Радио 7 на Семи Холмах. В понедельник снова мой саундтрек на Радио 7 на Семи Холмах. И вы расскажете свою историю, и ваша песня прозвучит в эфире. Кстати, куда зайти, чтобы оставить историю? Конечно же, на сайт radio7.ru. Далее с нами Пол Маккартни, Майкл Джексон, еще Татьяна Баранова и рубрика «Хорошие манеры». 9:20 в Москве. С добрым утром.
1: Реклама.
2: Мам, а какой нужно?

0: Рождество.
1: Туристическая компания «Содис». Индивидуальные туры для взыскательных клиентов.
0: Sodis.ru
2: 0+. Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
3: Препарат «Ньюрексан» помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием «Ньюрексан» по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. «Ньюрексан» – выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Переоткройте выгоду осенью с кварталом Enjoy. Участвуйте в розыгрыше среди покупателей квартир. Кладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд 10 миллионов рублей. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
5: Застройщик АОС из «Эталон регион 77». Проектная декларация на наш.топ.рф. Срок акции с 1 сентября по 27 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru не является публичной офертой.
6: Приглашаем любителей дизайна интерьера и профессионалов на Grand Design Fest в мебельный комплекс Grand. 30 и 31 октября мастер-классы, консультации дизайнеров, вдохновляющие идеи и специальные условия на покупку в Гранде.
7: Как выбрать спецтехнику из 200 тысяч объявлений?
8: Выгодно. На Авито спецтехнике. Здесь скидки и бонусы от дилеров. Авито спецтехника. Выгодная покупка. Как ни крути.
9: Подробнее о бонусах и скидках на avito.ru. Возрастное ограничение 12+.
10: Лента и ОК. Одна гиперкоманда. С 1 по 14 октября. Молоко село зеленое. 3,2%. 950 мл. 89 рублей. Во всех гипермаркетах Лента и ОК. Гипервыгода в каждой покупке.

Пол Маккартни, Майкл Джексон, Say на Радио 7 на Семи Холмах. И, разумеется, этим суперхитом мы ограничимся, не ограничимся до конца этого часа. С нами Texas.

0: 9:28 в Москве. Это самое доброе утро на семи холмах. В студии Денис Лизин с главными столичными новостями.
1: Всем привет, доброе утро, город. Из Московской городской думы в департамент транспорта ушло предложение освободить москвичей без автомобилей от платы за содержание шлагбаумов. Поясняет, кстати, весьма логичную вещь. Шлагбаум ведь нужен только тем, у кого есть машина. Почему за его содержание должны платить жители в доме, которые им не пользуются вообще? Ранее, напомню, появилась информация, что уже с ноября расходы на установку, обслуживание и на ремонт шлагбаумов во дворах войдут в общие тарифы жилищно-коммунальных услуг, то есть в платежку. Это коснется ограждений, установленных городом. На МЦД-3 в эти выходные изменится расписание движения поездов. Тут сообщается, в частности, что на ленинградском направлении интервалы движения на участке от станции Зеленоград-Крюково до Химок будут увеличивать до 45 минут, от станции Химки до Останкино – до получаса. Часть поездов со стороны ипподрома в выходные поедут укороченными маршрутами только от и до станции Химки и Сходня. Это все потому, что выходные проведут работы по модернизации инфраструктуры в Зеленограде-Крюково ради строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва-Петербург. В трех округах с этой субботы появится 4 новых участка выделенок. Их обустроят на улице Радио в Зеленограде, проспекте Будённого в проектируемом проезде номер 64, еще на Минской улице. На проспекте Будённого полоса ускорит поездки общественного транспорта вдвое, с 11 до 5 минут. То же самое будет в проектируемом проезде номер 64. Там выделенку протянут от дома 21 по Семеновскому переулку до Большой Семеновской улицы. И в Зеленограде на улице Радио быстрее станет заезд общественного транспорта к остановке Заводская улица. Ну а теперь к ситуации сейчас на автодорогах.
2: Спонсор программы — группа компаний А101. Городская среда с развитой инфраструктурой.
1: Яндекс.Карт показывает, что из всех подъездов к столице со стороны области самые долгие заторы на Новой Риге, на Щелковском, Ярославско-Ленинградское направление с целым набором заторов на эту минуту из МКАДа по городу. И еще в черте столицы самые заторные места — Дмитровская от Петровско-Разумовской, Юго-Восток Третьего кольца и проспект Мира.
2: Спонсор программы — группа компаний А101. Где найти своих? Где развивать свое дело? На своей территории. А101. Городская среда с развитой инфраструктурой для твоих безграничных возможностей. Заходи на сайт a101.ru. Радио 7.

0: ЗАЗ на радио 7 на Семи Холмах. И здесь, знаете, говорят, что лучше, книга или фильм. А тут живое выступление или запись. И то хорошо. Вот как нельзя сказать, да, в чем ЗАЗ преуспела. Мы вас спрашиваем, что лучше обычно, книга или фильм? Расскажите об этом в наших соцсетях. Через час уже кому-то из вас достанется очень приятный подарок за лучший комментарий.
1: А в студии появляется наш эксперт в области этикета, и она всегда лучше. Татьяна Баранова. Утро.
2: Здравствуйте, у нас вопрос от Алексея из Ростова-на-Дону. Могу ли я не приветствовать за руку всех мужчин соседей у подъезда, если я знаю только одного из них и с ним здороваюсь?
3: Ой, ну это такая абсолютно, мне кажется, бытовая, абсолютно повседневная ситуация, не предполагающая, что как будто бы тут, не знаю, деловые люди на какую-то бизнес-встречу собрались, и однозначно дальше у них будет общий контекст, и они вместе проведут какое-то время. Поэтому здесь абсолютная случайность. Нет никакой необходимости обойти вот всех там участников вот этой вот встречи возле подъезда, стихийной, наверное, встречи, да, и обменяться со всеми рукопожатиями. Достаточно в сторону всех присутствующих просто сказать «добрый день», да, устно поздороваться, возможно, как-то кивнуть головой по необходимости, а обменяться рукопожатием только с тем соседом, с которым мы, ну, знакомы лично. В большинстве случаев это абсолютно нормально, экономит всем время, усилия какие-то морально-нравственные, и всем от этого, в принципе, довольно комфортно.
1: Спасибо, спасибо большое, друзья. Свои вопросы адресуйте Татьяне Барановой, заходите на сайт Радио 7.
4: Радио 7. Реклама.

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Вы замечали, что даже в новой квартире всегда чего-то не хватает? Окна, гардеробной или вообще целой комнаты? В «Лучах» мы решили это радикально. Старт продаж нового семейного дома, который уже построен. Не на бумаге, а в реальности. Да-да, вы не ослышались. Старт продаж уже готового дома в «Лучах». Только просторные квартиры, эксклюзивные и уникальные планировки, которые так ждали. «Лучи», метро «Солнцево». Бронируйте на lsr.ru. Застройщик группы ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
2: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-ра.
3: Дорогой, а что это ты напеваешь?
2: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
3: О, нам давно нужна зимняя резина.
2: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
4: Шины, диски куплю в колесо.ру.
5: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
6: Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Купите мебель в Каширском дворе.
7: Огромный выбор мебели и товаров для ремонта в одном месте. Торговый комплекс «Каширский двор». Ремонт – это просто. 30 лет с вами. Кадвор.ру.
8: Сначала ты находишь время для себя. Спускаешься в бассейн на лифте. Проводишь встречу в деловом лаунже. Ужинаешь с семьей в ресторане. Квартал «Веер». Архитектура активной жизни бизнес-класса в 5 минутах от метро. Подробности на mrgroup.ru. Застройщик ООО «СЗ Стройкапитал». Проектная декларация на наш.дом.рф.
9: Любовь моя будет тут. 5-й международный фестиваль авторского кино «Каро Арт». Премьеры зарубежных и отечественных фильмов. Классика кинематографа. Театральная программа. Встреча с Антохой МС и лучшими экспертами из мира кино. Фильм «Открытие». Обладатель золотой пальмовой ветви Каннского фестиваля. Смотрим и обсуждаем с 14 по 18.

0: 17 октября. В Каро 11 октябрь. Билеты на сайте caroartfestival.ru. Продавец ООО «Каро Фильм Менеджмент». ОГРН 105-774-614-89-10. Москва, Новая Арба, 24. Не является офертой. 18+.
1: Радио

0: Сама-сана, Тексас на радио 7 на Семи Холмах. 9 октября, напомню, как приятно слушать летние песни, конечно, круглый год. Ничего, до лета осталось всего ничего. И до Нового года, и того меньше. Поразительно. Ладно, мы сейчас не об этом, мы будем сейчас кого-то с чем-то поздравлять. Внимание.
1: Мне кажется, к первому поздравлению присоединится сейчас вся страна, потому что у всех была стена. Потому что все писали, собственно, вот эти самые формулы успеха, цитаты жизни и так далее, и так далее. Ребят, в общем, какая история? От лица всей команды «Радио 7» мы вот прямо сейчас поздравляем ВКонтакте с 20-летием! Ура! Слушайте, 20 лет вы с нами, ребята, спасибо вам большое, что вы есть, спасибо за те видеоролики, которые мы смотрим, в общем, что можем пожелать? Можем пожелать еще больше первоклассных идей, у вас отлично с ними все, ярких людей, люблю смотреть интервью, обожаю просто, моментов всеразличных, прекрасных, вот, которыми хочется делиться, и пусть каждый год приносит что-то неожиданное, и интересное, и вдохновляющее.
0: Я с 2007 года с ними, кстати.
1: О, я не смотрела.
0: А ты не знала?
1: Надо посмотреть, надо посмотреть. Ну, я долго тоже, слушай.
0: Ну, и главное, конечно, это объединение людей по интересам. Вот эти самые группы с музыкой, с видео, такими редкими, которые ты, в общем-то, нигде не найдешь, где есть все в одном месте. В общем, ВК, с днем рождения.
1: С днем рождения! Так, ну и, конечно, есть прекрасные великие люди, кто тоже сегодня родился в один день с ВК.
0: Стоп! Да, стоп! Я ВК! Вы что, до сих пор не подписаны на группу «Радио 7 ВКонтакте»? Сделайте

0: Вы знаете, когда открыла, собственно, информацию о нем, думаю, ну что еще такого рассказать, что люди не знают? Ну, потому что, ну как не знать основателя Битлз, да? Ну как? Тем не менее, кое-что нашла. Смотрите, в самом начале карьеры в Ливерпуле Джон иногда спал в старом гробу, который стоял в баре. Представляете? В общем, у первого менеджера группы вот такое у него было увлечение. У него была вот невероятная страсть к одной игре. Музыкант был заядлым игроком в настольную игру «Монополия». И всегда возил коробку с собой на гастроли и очень эмоционально реагировал на проигрыши.
1: Ну, друзья, поздравления Джона Леннона надо закончить следующим. Во-первых, сказать, если у вас сегодня день рождения, мы вас также поздравляем с Джоном Ленноном один день рождения. Ну и поздравить музыканта и не послушать музыканта так нельзя.

0: Крей Дэвид и его 7 Days на радио 7 на Семи Холмах. Ну а сегодня пятый день недели и астропрогноз через мгновение на эту самую пятницу.
1: Радио 7. Гороскоп.
2: Знаки огня сегодня могут вновь испытать интерес к занятию, которое давно наскучило. Овны, львы и стрельцы, всплеск азарта поможет достигнуть вам новых интересных результатов.
0: Знаки земли. Сегодня словами вы сможете добиться больше, чем делами. Тельцы, девы и козероги, не бойтесь говорить громко, вы точно будете услышаны.
2: Знаки воздуха. Звезды советуют быть внимательными к здоровью. Близнецы, весы и водолеи, в ближайшее время лучше потратить день на чекап, чтобы не столкнуться с серьезными последствиями потом.
0: Знаки воды. События последних дней внезапно предстанет для вас в другом свете, и то, что недавно расстроило раков, скорпионов и рыб, может оказаться не таким уж и плохим, а местами даже и полезным.
1: Утро на семи холмах. Реклама. Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте. Яндекс.Книги. Только я и книги. Условия доступа к материалам сервиса размещены на сайте books.yandex.ru.

0: переведите пенсию в ВТБ по промокоду «13-я пенсия» и получите 1000 рублей гарантированно. А каждый десятый может получить 20 тысяч рублей. 1000 бонусных рублей, 20 тысяч рублей зачисляются при выполнении условий акции. Сроки акции 7 сентября 2026 года по 30 апреля 2027 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: Куда срочно перенести рабочие чаты?
2: Мессенджер не должен напрягать. Он просто должен работать. Чтобы вы тоже могли спокойно работать. Переходите в бесплатный мессенджер для работы Bittrex24. Личные и групповые чаты, каналы, видеозвонки, нейросеть. Приглашайте коллег и внешние команды. Bittrex24. Мессенджер для вашей компании.
3: О, бесплатный тариф для любого числа сотрудников. Это нам...

0: южного циклона, который вместе с потеплением принесет еще и дожди. Осадки прогнозируют после обеда и до ночи. Ну а на выходные прогноз без дождей, но зато днем всего плюс 13.
1: Капелька духов «Золотой эльф» сделает вас настолько неотразимой, что мы не отвечаем за последствия. Леконт, парфум, incroyable.
2: В российской столице пятничные 10 часов утра. И точно такой же пятничный, отечественный, с отечественными не только новостями. Денис Лизин, доброе утро.
0: Да, Дима, привет, Света, привет. Доброе пятничное утро всем. Вот у нас в стране предложили, хорошая, кстати, новость для пятницы, расширить социальный налоговый вычет за лечение новой опцией. Что за опция? Во-первых, Дума эту тему уже обсудит в ближайшие месяцы. И в вычет, если конкретно хотят включить расходы пациентов на медицинские изделия, необходимые для операций, чтобы по факту снизить финансовую нагрузку на больных и на их семьи. Ну, потому что на практике стоимость некоторых изделий медицинских может достигать сотен тысяч рублей. Чтобы учесть эту сумму, потребуется просто передать в клинику документы о сделанной такой покупке. После этого медорганизация включит эти потраченные вами деньги в стоимость лечения. Если инициативу утвердят, а к этому, отмечают эксперты, все идет, то уже с января пациенты смогут возвращать себе как вычет часть расходов на медицинские изделия, которые, еще раз, они сами будут покупать для операций. После того, как китайский автопроизводитель Geely прекратил поставки к нам в страну кроссоверов Manjaro и Atlas, и еще седана Preface, ну, потому что они стали основой модельного ряда отечественных теперь машин Volga. И Manjaro — это паркетник К50, Atlas К40, Preface C50.

такой день, когда можно уделить время и себе, даже если вы на работе. Ну, по крайней мере, скажете, мне по радио сказали, разрешили, если что. Так, что мы сегодня обсуждаем? Мы сегодня сравниваем фильмы и книги, ну, то есть экранизации. Иногда даже мультфильмам достается, ну, еще и компьютерные игры туда же могут полететь. В общем, когда вам фильм нравился больше и книги, или книга нравилась больше фильма, вот об этом всем рассказывайте.

0: Я не люблю его книги.
1: А, ты не любишь Ремарка,
0: не
1: да.
0: люблю я Ремарка, да, вот сейчас скажу опять, и вы опять напишите в комментариях, как можно не любить самого Ремарка, господи. Я и Булгакова не люблю, и комментарий сейчас об этом...
1: Вот понимаете, тут сейчас да. я, да.
0: Александра пишет. Разве может сравниться экранизация с романом «Мастер и Маргарита»? Никак вообще. Ни один из фильмов, ни 94-го, ни 2005-го, ни 24-го не передают мистическую картину романа. То «Мастер» никакой, то «Маргарита» не дотягивает, то «Воланд». Книгу читает.

0: Давай.
1: Ну, вы знаете, да, город Варанаси в Индии
0: есть.
1: Печально знаменитый. Да. Ну, может быть, ну, для индийской культуры это нормально. Но там можно будет дрова индийским огнем, олимпийским огнем разжигать. Нормально, нет? Да, хотя что там уже? Она может пить вверх ногами. Ну, так и живем, друзья, так и живем. Давайте лучше Pointer Sisters послушаем. Вот музыка — это действительно беспроигрышная вещь. Что там, олимпиады, фильмы и прочее.

0: Crazy от Aerosmith на радио 7 на Семи Холмах. Вот уж где было кино, да, действительно. Вот по этим клипам книгу можно отдельную написать. Aerosmith, да, это шикарно. Утро на Семи Холмах. Кстати, в начале 90-х, помните, была такая штука, как люди переписывали сценарии известных фильмов и превращали их в книги. На российском книжном рынке была такая штука. Можно было купить книгу «Терминатор 2». Можно было купить книгу «Звездные войны», и надо отметить, написаны они были неплохо.
1: Серьезно, ты читал?
0: Да, я читал, я был подростком, мне нравилось.
1: А, слушай, я читала «Чужой». А, ну не, ну это книга.
0: Какая книга? Нет? Это сценарий Ридли Скотта, снят

0: невероятен. «Бойцовский клуб», «Идиот» — это сериал 2003 года, и «Зеленая миля» тоже говорит хорошо. Кстати, вот кого ругали за экранизации, даже ну, не кого-то конкретного, а когда сравнивали в книге и, собственно, фильм по этой книге, Дэн Браун. Ну, вот, типа говорят, что книга вот настолько лучшая, настолько плоским получился фильм, настолько, ну, как бы никаким. Вот это сегодня, по-моему, по популярности прям номер один.
1: Александр, вот тоже смотрите, какой хороший комментарий, вот прям предметный. Если, пишет он, я прочту книгу, и она мне понравится, я постараюсь посмотреть экранизацию. Но если я посмотрю фильм, книгу уже читать не буду. Да, потому что, ну, а смысл, да, все сюжеты раскрыты, а после книги ты хочешь посмотреть, как уже режиссер увидел то, что ты у себя увидел в голове. И там, где режиссер попадает в твою фантазию, вот там и рождается та самая магия. И пишет Александр же, вспомнил вот «Вий» Гоголя. Книга великолепная, советский фильм великолепный. Вот если бы я сначала посмотрел вот блокбастер, который сейчас пересняли, я бы к книге не прикоснулся бы. Хорошо.
0: Так, Катерина пишет, ощущения от чтения книги, конечно, не сравнятся с фильмом. Но, видимо, у меня что-то с памятью на текст. Что я не прочитаю, некоторое время спустя память стирает это полностью. Могу сюжет даже не вспомнить. Только ощущения остаются. Даже любимая книга, которую я перечитывала несколько раз, тоже уже ничего не помню. Даже как главного героя зовут. По сюжету без вариантов. В общем, фильмы помню до деталей. Слушайте, а вам хорошо, Катерин? Ну, смотри,

0: Ну вот спасибо Наталье за комментарий, где она написала: сколько же после сегодняшнего эфира захочется прочитать?
1: Да,
0: мой список книг
1: да.
0: пополнился. Всем огромное спасибо. Придется покупать новую полку, если не стеллаж. А мы до сих пор не знаем, кто сегодня выиграл, потому что не видели ваш комментарий. Присылайте скорее в наши соцсети. Что лучше, фильм, книга? Аргументируйте, доказывайте автору лучшего комментария. Через 10-15 минут вручим главный приз этого утра.

Она прислала этот комментарий первым, приложила фотографию, собрала множество лайков. И мы подумали, ну кто мы такие, чтобы спорить с общим мнением, раз уж вы голосовали, поддержим. Итак, сериал «Пуаро» с Давидом Суше самый лучший, пишет Татьяна. Дословно передает написанное Агатой Кристи, а сам Давид Суше сумел полностью перевоплотиться в героя романа, и сериал можно пересматривать бесконечно. Все в этом фильме, все антуражи отправляют зрителя в прошлое и дают возможность окунуться в то время и расследовать загадочные преступления. Самая узнаваемая музыка. Фильм лучше книги однозначно. Однозначно, Татьяна, вы сегодня наша победительница. Аплодисменты, и в ваши руки отправляется фирменный термостакан «Радио 7». Наше вам еще раз поздравление. Друзья, что хочется добавить? Пятничное утро завершено. Впереди 7 песен без перерыва на старте каждого часа. В 17.00 Олег Машков проведет с вами «Добрый вечер» на Семи холмах. Ну и напомню, круглосуточно на нашем сайте radio7.ru мы принимаем ваши истории в рубрику «Игру мой саундтрек». Расскажите, под какую песню «Радио 7» у вас просыпаются наилучшие воспоминания. Может быть, они не самые прекрасные, вот как было в сегодняшней истории, кстати. Но это было очень проникновенно и очень эмоционально. А мы ради этого здесь и собрались. Еще хочется пожелать вам только прекрасных выходных. Прощаемся в эфире, но в соцсетях всегда на связи. Пока, до встречи в понедельник.

0: обещает вам музыкальное свидание. 7 песен непрерывно. В начале каждого часа композиции, в которых хочется раствориться. Мягкие. Сильные. Глубокие. Бесконечный поток самой лучшей музыки в начале часа. 7 песен непрерывно. Только на Радио 7. Реклама.
1: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М-70» с умными помощниками водителя и «Москвич М-90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение. Подробности на официальном сайте «Москвич-М.ру».
2: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
3: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
4: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу – 0,3%. А7 – российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
5: Услуги оказывают ООО «А7 Агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7», созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
6: Есть волнующий вопрос, который не с кем обсудить? Задайте его на легендарном форуме woman.ru и получите советы от реальных людей. Сотни новых тем ежедневно. Спрашивайте и отвечайте.
7: Интернет для женщин Woman.ru.
8: 18+. Все, вкладываюсь в здоровье в Сбере.
9: Это как?
8: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
9: Выгодно. Пошел оформлять.
8: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
10: Акция «Промокод на медицинские услуги за период пенсии и открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru.
11: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя постойте, BLG X50+, уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
12: Реклама ООО «Джили Моторс». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте blg.ru.
13: Эксперт знает об искусстве все и подберет для вашего дома или офиса самые экстравагантные решения. Хотя, если вы хотите уюта и тепла, фактуры и приятных тактильных ощущений, вы можете положиться на «Линолеум Идеал». «Линолеум Идеал» — это бесподобные цвета, рисунки и фактуры. «Линолеум Идеал» — главный герой интерьера.
14: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
15: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
14: Оценивайте свои финансы.

0: Реклама.
1: Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов спасибо. Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
2: Акция действует до 25 декабря 2026 года. Срок для поступления зарплаты на карту Сбера до 30 ноября 2026 года. Необходимо быть зарегистрированным в программе Сбер спасибо. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru. ПАО Сбербанк. 18+.
0: Радио 7. О погоде.
3: Всем доброе утро. Воздух сегодня в Москве и Подмосковье прогреется до 17 градусов. Это сильно выше климатической нормы. Синоптики уверяют, что это из-за южного циклона, который вместе с потеплением принесет еще и дожди. Осадки прогнозируют после обеда и до ночи. Ну а на выходные прогноз без дождей, но зато днем всего плюс 13.
0: В Москве 11 часов. Новости с Денисом Лизиным.
3: Еще раз всех приветствую. Россияне, чье жилье было утрачено или повреждено при чрезвычайных ситуациях, могут теперь быстрее и проще получать выплаты за это. Как сообщили на этот счет в Минстрое, теперь назначение подобных выплат входит официально в рекомендуемый список госуслуг, которые могут предоставлять в МФЦ по принципу одного окна. И финансовая помощь получается на практике людям за утраченное или поврежденное из-за ЧС жилье будут оказывать оперативней. Поскольку перечень услуг на самом деле это лишь рекомендация, на практике власти регионов сами решают, как обеспечивать, организовывать, предоставлять в МФЦ услуги из этого списка. Ну и плюс еще дополнительно эти выплаты граждане смогут оформлять сами в электронной форме на портале госуслуг. В МЧС сообщили, что сегодня по всей стране звучат сирены, в том числе прямо сейчас, в рамках проверки систем оповещения. Также еще включают громкоговорители, и в эфире общедоступных телеканалов, радиостанций появляются информсообщения. Спасатели пояснили, что, услышав сегодня сирены, надо помнить только одно – это тревога всероссийская учебная. Это проверка доведения сигнала тревоги до населения при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного техногенного характера. Проверяют таким образом специалисты сегодня работу всех технических средств и готовность всех дежурных служб к действиям в подобных условиях. Информация еще о проверке системы оповещения по каждому региону заодно появляется днем в приложении МЧС России. На нашем рынке начал сокращаться ассортимент ноутбуков брендов, которые ушли. В частности, речь идет, сообщают эксперты, о технике компании Dell, HP и Apple. Количество модификаций этих ноутов у нас в продаже уже снизилось за последние месяцы процентов на 10. Дистрибьюторы поясняют это ужесточением правил сертификации гаджетов. Тут надо напомнить, что с августа каждый импортер вообще должен сам теперь получать документы соответствия буквально на каждую ввозимую партию электроники, тогда как до этого можно было использовать то, что называется один документ для всех поставщиков. При этом его мог оформить сам производитель техники. А теперь без персонализированных документов растаможить ту же самую электронику не получается. В результате ввозить те же ноутбуки небольшими партиями из-за границы в России стало экономически невыгодно, и по ноутам ассортимент у нас уменьшается. Это были новости на Радио 7. На Семи холмах дали отличная музыка на все времена. Всем хорошего дня.
0: Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно, чтобы время летело незаметно. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

0: Она поет низким голосом о высоких чувствах. Радиосим представляет проверенный рецепт от любовных осложнений «Уикенд» Тони Брэкстон. В эти выходные все самое интересное о Тони Брэкстон и, конечно, любимые песни. Только на Радио 7. Реклама.
1: Каким должен быть мужчина, чтобы купить тебе квартиру мечты?
2: Умным.
1: А богатым?
2: Не обязательно. Умные в первом ДСК покупают. Там фасады топ, дворы приватные, квартиры с мастер-спальнями.
1: Но это же что-то на богатом. Типа бизнес-класс.
2: Комфорт.
1: Повезло.
2: Ага, с мужчиной.
3: Квартиры в первом ДСК от 6 100 000 рублей. Стоит как комфорт. Ощущается как бизнес. Застройщик ООО СССР Шереметьево 4. Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на dsk1.ru.
4: Что такое?

0: раннее бронирование.
1: Это широкий выбор отелей и гарантия лучшей цены в пик сезона.
0: Каникулы на Мальдивах, Сейшелах и Маврикии.
1: Горные лыжи в Альпах и Красной Поляне.
0: Приключения в Африке и Южной Америке.
1: Забронируйте новогодний тур прямо сейчас.
0: И никакой суеты в канун праздников.
1: Туристическая компания «Содис». Индивидуальные туры для взыскательных клиентов.
0: Sodis.ru.

0: технологично. Грузовичков. Грузовичков.
1: Грузовичков. Комплекс услуг для переезда дома, квартиры или офиса. Грузовичков. Знаем, что делаем. 150-0000.
0: Грузовичков.
2: Мама, ты спишь?
3: Что случилось?
2: Мне сейчас такое приснилось.
4: Отправляйтесь в фантастическое путешествие навстречу мечтам. Потрясающие спецэффекты и удивительные морские животные ждут вас в захватывающем водном шоу «Море снов» в Москвариуме. Билеты на сайте moskvarium.ru. 0+.
5: Как выбрать спецтехнику из 200 тысяч объявлений? Выгодно. На Авито спецтехнике. Здесь скидки и бонусы от дилеров. Авито спецтехника. Выгодная покупка. Как ни крути. Подробнее о бонусах и скидках на avito.ru. Возрастное ограничение 12+.
6: Рекламная служба в Москве. emg.fm. Радио 7.
7: На семи холмах.
6: 104.7.

0: Искусство представляет выставку «Стежки, крючки и красная нить». Экспозиция исследует тему одежды и ее значение в искусстве 20-го – начала 21 века. Выставка, построенная по принципу открытого гардероба, предлагает заглянуть в воображаемый шкаф и увидеть произведения известных мастеров современного искусства. Более 50 работ – живопись, графика, фотографии, видео, объекты и инсталляции – раскрывают, как одежда формирует мир вокруг человека, становится маркером времени, характера и социальной позиции. В проект вошли произведения из коллекции музея и работы приглашенных авторов. Сегодня и завтра в Покровка театр премьерные показы спектакля «Таланты и поклонники». Это работа молодых постановщиков, режиссера Степана Даниловых и художника Анны Топуридзе, которые стали победителями первой лаборатории «Покровка театр», реализованной в партнерстве с ГИТИСом. В спектакле будет рассказана трогательная история Саши Негиной, молодой актрисы провинциального театра. Она мечтает о большой сцене, но путь к ней оказывается совсем непрямым. Что выбрать? Тихую семейную жизнь или возможность реализовать свой талант? Остаться верной своим убеждениям или принять правила игры и пойти на компромисс? Эта история не о театре 19 века, а о первом столкновении юности с реальным миром, где за то, что ты любишь, всегда нужно платить.
1: Радио 7.

0: Реклама.
1: Каким должен быть мужчина, чтобы купить тебе квартиру мечты?
2: Умным.
1: А богатым?
2: Не обязательно. Умные в первом ДСК покупают. Там фасады топ, дворы приватные, квартиры с мастер-спальнями.
1: Но это же что-то на богатом. Типа бизнес-класс.
2: Комфорт.
1: Повезло.
2: Ага, с мужчиной.
3: Квартиры в первом ДСК от 6 миллионов 100 тысяч рублей. Стоит как комфорт. Ощущается как бизнес. Застройщик ООО «СС Шереметьево-4». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на dsk1.ru.
4: Thank you.

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Приглашаем любителей дизайна интерьера и профессионалов на Grand Design Fest в мебельный комплекс Grand. 30 и 31 октября мастер-классы, консультации дизайнеров, вдохновляющие идеи и специальные условия на покупку в Гранде.
2: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
3: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
2: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
4: Вейв. Семейный квартал у Москвы-реки и Борисовских прудов. Вейв. Выразительная архитектура и собственный парк на набережной. Здесь есть все для отдыха, спорта, прогулок и яркой жизни. Метро Борисова рядом. Вейв. Живите в особенном месте. А сейчас скидки до 15%. Поймайте свою волну выгоды.
5: Подробнее на lsr.ru. Застройщик группы ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
6: Муж главный по ремонту.
7: Жена главная по ремонту.
6: Муж главный по ремонту.
7: Жена главная по ремонту.
8: Каширский двор главный по ремонту. Все для ремонта и мебель в одном месте. Каширское шоссе 19. Кадвор.ру.
9: Радио 7.
10: На семи холмах.
9: 104.7 FM.

0: Реклама.
1: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
0: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
3: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
4: Услуги оказывают ООО А7 Агент и ООО А7. Подробные условия на сайте А7-агент.ру. Рекламодатель ООО А7. Созданное при участии ПАО Банк ПСБ.
5: Все. Вкладываюсь в здоровье в Сбере.
6: Это как?
5: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
6: Выгодно. Пошел оформлять.
5: А, есть.

0: годовую медицинскую программу.
1: Акция «Промокод на медицинские услуги» за период пенсии и открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru 0+.
2: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М-70» с умными помощниками водителя и «Москвич М-90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение. Подробности на официальном сайте «Москвич-М.ру».

0: переведите пенсию в ВТБ по промокоду «13-я пенсия» и получите 1000 рублей гарантированно. А каждый десятый может получить 20 тысяч рублей. 1000 бонусных рублей, 20 тысяч рублей зачисляются при выполнении условий акции. Сроки акции 7 сентября 2026 года по 30 апреля 2027 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще. А защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на мтс.ру. 18+.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
5: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 1964. Элла Фицджеральд. Hello, Dolly.

0: Реклама.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе Blockchain Hub. Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. Для совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.
0: Радио 7. О погоде.
2: Сейчас в Москве 15 градусов тепла. Сегодня

0: Новости с Дианой Макеевой.
1: Добрый день. Операторы связи напомнили, что будут блокировать звонки от крупных банков, начиная с 15 октября. Причина – системообразующие финансовые организации до сих пор не заключили с операторами договоры о маркировке исходящих звонков, как того требует законодательство. Маркировка звонков стала обязательной еще с 1 сентября прошлого года. Это была одна из мер, предусмотренных антимошенническим пакетом, чтобы абонент понимал, кто ему звонит – злоумышленник или организация. В одной из крупных компаний сообщили, что более 90% абонентов поддерживают инициативу, так как это снижает число спам-звонков. Благодаря маркировке количество спама сократилось на 30%. Более 40 социальных выплат проиндексируют в России с 1 февраля будущего года. Повышение планируется по фактической инфляции, заявил министр труда Антон Котяков. Так, материнский капитал на второго ребенка превысит 1 000 000 рублей, если до этого семья не получала выплату на первенца. Ранее сообщалось, что в 2027-м повысят все виды пенсий. Более того, пенсии будут проиндексированы дважды за год, в феврале и апреле. А до этого стало известно, что МРОТ по стране вырастет до 28 935 рублей. Предзимняя погода установится в Москве и Подмосковье в первой половине ноября. По прогнозам синоптиков, среднесуточная температура приблизится к 0 и начнутся осадки в виде мокрого снега. До этого, по прогнозу, в регионе сохранится относительно теплая погода. Во второй половине октября днем ожидается плюс 10-15 градусов, ночью плюс 5-10. В конце месяца температура начнет снижаться, однако все равно останется выше климатической нормы. В начале следующей недели в Москве и Подмосковье начнутся дожди. Далее информация о ситуации на дорогах столицы.
0: Спонсор программы – группа компаний А101. Городская среда с развитой инфраструктурой.
1: По данным Яндекс.Карт, основные затруднения сейчас на внешней стороне Садового кольца от площади Курского вокзала до Краснопролетарской улицы, на внешней стороне Третьего транспортного кольца от Пережковской набережной до Ленинского проспекта и на внутренней стороне МКАД от Щелковского шоссе до Носовихинского шоссе. Это были новости на Радио 7 на Семи холмах. Всем хорошего дня.
0: Спонсор программы – группа компаний А101. Где найти своих? Где развивать свое дело? На своей территории. А101 – городская среда с развитой инфраструктурой для твоих безграничных возможностей. Заходи на сайт а101.ru. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для комфортного отдыха. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

0: Саундтрек есть у каждой истории. И нам так понравилось читать ваши, что мы решили делать это весь октябрь. «Мой саундтрек» продолжается. Заходите на сайт «Радио 7» и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. «Мой саундтрек». Подробности на radio7.ru.
1: Реклама.
2: Каким должен быть мужчина, чтобы купить тебе квартиру мечты?
3: Умным.
2: А богатым?
3: Не обязательно. Умные в первом ДСК покупают. Там фасады топ, дворы приватные, квартиры с мастер-спальнями.
2: Но это же что-то на богатом. Типа бизнес-класс.
3: Комфорт.
2: Повезло.
3: Ага, с мужчиной.
4: Квартиры в первом ДСК от 6 100 000 рублей. Стоит как комфорт. Ощущается как бизнес. Застройщик ООО «СС Шереметьево 4». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на dsk1.ru.
5: Хочешь порадовать ребенка и подарить ему бурю незабываемых эмоций? В кинотеатрах сети «Формула кино» и «Синема Парк» скидка на детский билет 50%. Приходите в кино с детьми, смотрите фильмы с участием любимых героев и получайте удовольствие. Предложение распространяется на детей до 12 лет. Подробности на кинотеатр.ру. АО «Синема Парк». УГРН 102-773-905-06-46. Город Москва. 0+.

0: Эзер. Привезем что угодно, куда угодно. Звоните 150-0000.
1: «Любовь моя будет тут». Пятый международный фестиваль авторского кино «Каро Арт». Премьеры зарубежных и отечественных фильмов, классика кинематографа, театральная программа, встреча с Антохой МС и лучшими экспертами из мира кино. Фильм «Открытие» — обладатель золотой пальмовой ветви Каннского фестиваля. Смотрим и обсуждаем с 14 по 18 октября в «Каро 11 Октябрь». Билеты на сайте caroartfestival.ru. Продавец ООО «Каро Фильм Менеджмент». ОГРН 105-774-614-89-10. Москва, Новая Арбат, 24. Не является офертой. 18+.
2: Шины диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
3: Дорогой, а что это ты напеваешь?
2: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
3: О, нам давно нужна зимняя резина.
2: Так я и говорю, шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
4: Шины, диски куплю в колесо.ру.
5: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
6: Рекламная служба в Москве. emg.fm.
7: Радио 7.
8: На семи холмах.
7: 104.7 FM.

Самые яркие музыкальные моменты разных эпох. В конце каждого часа. Путешествие во времени. Только на Радио 7.

0: Реклама.
1: Каким должен быть мужчина, чтобы купить тебе квартиру мечты?
2: Умным.
1: А богатым?
2: Не обязательно. Умные в первом ДСК покупают.
3: Там фасады топ, дворы приватные, квартиры с мастер-спальнями.
1: Но это же что-то на богатом. Типа бизнес-класс.
2: Комфорт.
1: Повезло.
2: Ага, с мужчиной.
4: Квартиры в первом ДСК от 6 100 000 рублей. Стоит как комфорт. Ощущается как бизнес. Застройщик ООО «СССР Шереметьево-4». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на dsk1.ru.
5: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
6: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность. Включай жизнь. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Скидка! Скидка! Скидка! Многоэтажная! Многоэтажная! Многоэтажная! Рассрочка! Рассрочка! Рассрочка! Беспроцентная! Беспроцентная! Многоэтажные скидки и беспроцентная рассрочка на квартиры от

0: ЛСР. Эхо выгоды разносится по всем этажам на lsr.ru.
1: Застройщик группы ЛСР. Рассрочка от застройщика на 12 месяцев. Первоначальный взнос от 50%. Ежемесячный платеж 50 тысяч рублей. Остаток в конце срока. Проект на декларации на наш.дом.рф. Не оферта.
2: Тук-тук-тук. В дом Лента. Цены ниже плинтуса. До конца октября. Стильный керамогранит Зерта. 60 на 120 сантиметров. Всего 999 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: МХТ имени Чехова представляет спектакль Петра Шерешевского «Маскарад с закрытыми глазами». Откровенная и смелая постановка, где герой нашего времени переживает те же муки ревности, что и лермонтовский Арбенин два века назад. Драма Лермонтова завершилась трагедией. Какой финал может быть у нее сегодня? В главных ролях Игорь Верник и Мария Фомина. 13 и 14 октября на основной сцене МХТ имени Чехова. Билеты на сайте mhat.ru. 18+.
4: Радио 7.
5: На семи холмах.
4: 104.7 FM.

0: Реклама.
1: «Волга К50». Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. «Волга К50» от 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей.
2: Цена распространяется на автомобиль «Волга К50» комплектации «Комфорт» черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничены. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является.
3: Вы владелец бизнеса.
4: А значит, работаете за...
5: Троих.
6: Четверых.
7: Пятерых не хотите?
3: Находите сотрудников на Авито Работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито Работе. 12+.
8: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
9: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
10: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
11: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самурай и Йокохама. В Японии много знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
12: Объявляем новый тренд. Открывай страну с G-Land. Новый автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто не привык идти на компромиссы. Брутальные технологичные кроссоверы с полным приводом, системами безопасности и теплыми опциями. Полная адаптация для российских дорог и оцинкованный кузов. Выбери свой компактный G-Land J6

0: 6 для активной жизни и новых маршрутов. Или мощный и динамичный G-Land G7 для города и приключений. Узнай специальные условия у официальных дилеров. G-Land. Твой выбор. Твой характер.
1: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
2: Согласно анализу ООО Джейсон Энд Партнерс Консалтинг, 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
3: ОККО представляет.
4: 3 недели составы гонят с утра до ночи. Войска, техника.
5: Простые военные учения.
3: Главный сериал года в ОККО.
6: Испытания проводили рядом с деревней, в которой я родилась.
7: Я про это написать хочу.
3: Премьера сериала «Полураспад» 15 октября. Только в ОККО. 18+.
8: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
9: Каждое утро в нашей семье начинается одинаково. Так бывает, когда папа готовит, сын помогает, а мама занимается важными вопросами. Однако, сколько бы концов света ни происходило в одно утро, в нашей семье есть тот, кто всегда сохраняет лицо. Наш линолеум «Ютекс». Линолеум «Ютекс» готов к любым вызовам.
10: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7».
11: Год 1985. Фредди Меркьюри. I was born to love you.

0: Реклама.
1: Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов спасибо. Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
2: Акция действует до 25 декабря 2026 года. Срок для поступления зарплаты на карту Сбера до 30 ноября 2026 года. Необходимо быть зарегистрированным в программе Сбер Спасибо. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке. Получение на sberbank.ru. ПАО Сбербанк. 18+.
0: Радио 7. О погоде.
3: Сейчас в Москве 15 градусов тепла. Сегодня в столице будет облачно с прояснениями. Местами пройдет небольшой дождь. Температура воздуха в столице составит 17-19 градусов. Ожидается южный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду. Местами его порывы достигнут 15 метров в секунду.
0: В Москве 13 часов. Новости с Дианой Макеевой.
3: Добрый день. Депутаты не поддержали предложение ориентироваться на рост тарифов ЖКХ при определении стоимости услуг связи. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, прогнозируемая инфляция в текущем году, согласно оценке Министерства экономического развития, составит около 6,8%. При этом любые решения об изменении тарифов должны быть обоснованы, подчеркнул парламентарий.

0: вредным или опасным работам. В Москве начались ходовые испытания новых речных электросудов проекта «Москва-1.0», которые планируется вывести на регулярные пассажирские маршруты уже в этом году. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Лексутов. Суда были построены менее чем за 6 месяцев. После спуска на воду специалисты протестировали энергоустановку и тяговые аккумуляторы, а также настроили системы питания, освещения, вентиляции и швартовочно-зарядное устройство. Перед запуском пассажирских рейсов специалисты проверяют маневренность и устойчивость судов на воде. Далее информация о том, что происходит на дорогах Москвы. По данным Яндекс.Карт, основные затруднения сейчас на внешней стороне третьего транспортного кольца от Бережковской набережной до Ленинского проспекта, на внутренней стороне МКАД от Щелковского шоссе до Носовихинского шоссе. Это были новости на Радио 7 на Семи холмах. Всем хорошего дня.
1: Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для перерыва на кофе. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

0: Саундтрек есть у каждой истории. И нам так понравилось читать ваши, что мы решили делать это весь октябрь. «Мой саундтрек» продолжается. Заходите на сайт «Радио 7» и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. «Мой саундтрек». Подробности на radio7.ru.
1: Реклама.
2: Каким должен быть мужчина, чтобы купить тебе квартиру мечты?
3: Умным.
2: А богатым?
3: Не обязательно. Умные в первом ДСК покупают. Там фасады топ, дворы приватные, квартиры с мастер-спальнями.
2: Но это же что-то на богатом. Типа бизнес-класс.

0: комфорт.
1: Повезло.
0: Ага, с мужчиной.
2: Квартиры в первом ДСК от 6 100 000 рублей. Стоит как комфорт. Ощущается как бизнес. Застройщик ООО «СС Шереметьево 4». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на dsk1.ru.
3: Просторы России. Они словно созданы для грандиозных открытий.
4: Кипящие гейзеры Камчатки и суровая красота Сибири.
3: Чистота вод Байкала и северное сияние.
4: Пейзажи Алтая и морские курорты Кавказа.
3: Семейный отдых, экотуры, вся палитра приключений.
4: Гостей ждут роскошные отели и глэмпинги. Авторские экскурсии и развлечения.
3: Содис. Индивидуальные туры для взыскательных клиентов.
4: Телефон 933-55-33.
3: Содис.ру.
5: Тук-тук-тук! В Дом Лента цены ниже плинтуса. Только до 15 октября. Скидка 30% на все межкомнатные двери. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать замер, доставку и установку дверей. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
6: Приглашаем любителей дизайна интерьера и профессионалов на Grand Design Fest в мебельный комплекс Grand. 30 и 31 октября мастер-классы, консультации дизайнеров, вдохновляющие идеи и специальные условия на покупку в Гранде.
7: Переоткройте выгоду осенью с кварталом Enjoy. Участвуйте в розыгрыше среди покупателей квартир. Кладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд 10 миллионов рублей. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
8: Застройщик АО «СЗ Талант Регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф. Срок акции с 1 сентября по 27 декабря 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru. Не является публичной офертой.
9: Как выбрать спецтехнику из 200 тысяч объявлений? Выгодно. На Авито спецтехнике. Здесь скидки и бонусы от дилеров. Авито спецтехника. Выгодная покупка. Как ни крути. Подробнее о бонусах и скидках на avito.ru. Возрастное ограничение 12+.
10: Рекламная служба в Москве. emg.fm.
11: Радио 7.
12: На семи холмах.
11: 104.7 FM.

Самые яркие музыкальные моменты разных эпох. В конце каждого часа путешествие во времени. Только на Радио 7.

0: Реклама.
1: Каким должен быть мужчина, чтобы купить тебе квартиру мечты?
2: Умным.
1: А богатым?
2: Не обязательно. Умные в первом ДСК покупают. Там фасады топ, дворы приватные, квартиры с мастер-спальнями.
1: Но это же что-то на богатом. Типа бизнес-класс.
2: Комфорт.
1: Повезло.
2: Ага, с мужчиной.
3: Квартиры в первом ДСК от 6 миллионов 100 тысяч рублей. Стоит как комфорт. Ощущается как бизнес. Застройщик ООО «СС Шереметьево-4». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на dsk1.ru.

0: логично. Грузовичков. Грузовичков.
1: Грузовичков. Комплекс услуг для переезда дома, квартиры или офиса. Грузовичков. Знаем, что делаем. 150-0000.
0: Грузовичков.
2: Скидка.
3: Скидка.
2: Скидка. Многоэтажная.
3: Многоэтажная. Многоэтажная.
2: Рассрочка.
3: Рассрочка. Рассрочка.
2: Беспроцентная.
3: Беспроцентная.
1: Многоэтажные скидки и беспроцентная рассрочка на квартиры от ЛСР. Эхо выгоды разносится по всем этажам.

0: на lsr.ru.
1: Застройщик группы LSR. Рассрочка от застройщика на 12 месяцев. Первоначальный взнос от 50%. Ежемесячный платеж 50 тысяч рублей. Остаток в конце срока. Проектные декларации на nash.dom.rf. Не оферта.
2: Старт к победам вашего ребенка в центре столицы. Открытый бассейн «Чайка» приглашает юных пловцов в мир новых достижений. В теплой воде занятия проходят ежедневно, несмотря на погоду. Группы формируют по возрасту и уровню подготовки, и опытные тренеры помогут вашему ребенку полюбить водную стихию. Здоровье, энергия и новые победы – все это ждет вашего ребенка в бассейне «Чайка». Радио 7.
3: На семи холмах.
2: 104.7 FM.

Она поет низким голосом о высоких чувствах. Радио 7

0: представляет проверенный рецепт от любовных осложнений «Уикенд» Тони Брэкстон. В эти выходные все самое интересное о Тони Брэкстон и, конечно, любимые песни. Только на Радио 7.
1: Реклама. Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
3: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу – 0,3%. А7 – российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
4: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте А7. Рекламодатель ООО «А7», созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».

0: счастливых.
1: Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочка» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
2: Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Добавьте этой осени ярких красок и задавайте свой ритм большому городу. Полный привод и 7 режимов движения. Онлайн-сервисы и дистанционное управление. Мультимедиа с 3 экранами. Esteo MX в объективе города. Только в октябре. На особых условиях. Подробности у официальных дилеров Esteo.
3: Указанное оборудование может быть опциональным. До 31 октября 2026 года. Не оферта.
4: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать?
5: Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь Труумель.
6: Труумель не маскирует симптомы. Он лечит воспаление, помогая быстрее восстанавливаться после травмы. Труумель лечит воспаление.
5: Теперь и в форме геля.
6: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: получите пенсию ВТБ по промокоду 13-я пенсия. И получите 1000 рублей гарантированно. А каждый десятый может получить 20 тысяч рублей. 1000 бонусных рублей, 20 тысяч рублей зачисляются при выполнении условий акции. Сроки акции 7 сентября 2026 года по 30 апреля 2027 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте, порядке получения на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: Есть волнующий вопрос, который не с кем обсудить? Задайте его на легендарном форуме woman.ru и получите советы от реальных людей. Сотни новых тем ежедневно. Спрашивайте и отвечайте. Интернет для женщин. 18+.
2: В конце каждого часа путешествие во времени в компании Радио 7.
3: Год 2001. Кайли Миноук. Can't get you out of my head.

0: Реклама.
1: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
2: Любимая, там дождь. Возьми такси.
1: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
3: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
4: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
5: Радио 7. О погоде.
6: Сейчас в Москве 15 градусов тепла. Сегодня в столице будет облачно с прояснениями. Местами пройдет небольшой дождь. Температура воздуха в столице составит 17-19 градусов. Ожидается южный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду. Местами его порывы достигнут 15 метров в секунду.
5: В Москве 14 часов. Новости с Дианой Макеевой.
6: Добрый день. Миноборнауки предложило ввести новый порядок учета высоких результатов ЕГЭ. Ведомство планирует внедрить его с 2027 года. Согласно приказу, абитуриенты смогут получить от 15 до 25 дополнительных баллов за высокие результаты единого госэкзамена по математике, физике, химии, информатике и биологии, которые не были использованы при поступлении в ВУЗ. В Миноборнауке отметили, что мера распространяется на направления в области математического, естественно-научного и инженерного образования и учитывает результаты сверхобязательных. Четвертый вступительный экзамен не вводится, абитуриент сам решает, сдавать ли ему дополнительный предмет. Рестораны и кафе в России стали закрываться чаще, чем в пандемию. Количество ликвидаций бизнеса в сфере общепита увеличилось на 15%. За 9 месяцев в стране было ликвидировано 28 тысяч компаний и индивидуальных предпринимателей, пишет газета «Коммерсант». По словам экспертов отрасли, это происходит из-за роста налоговой нагрузки, операционных расходов, а также снижения посещаемости. По последним данным, в стране насчитывается около 220 тысяч организаций в сфере общественного питания. Количество заявок на открытие новых точек по франшизе сократилось на 50%. Российские компании стали чаще доплачивать за готовность к командировкам. Медианная предлагаемая зарплата в вакансиях, где упоминаются рабочие поездки, составила 122 тысячи рублей. Это на 43% выше, чем в предложениях, где нет командировок. Для работодателя готовность к деловым поездкам означает не только согласие ездить в другие города, но и показатель того, что специалист способен быстро реагировать на изменения и принимать решения на месте, поясняют эксперты. Далее информация о ситуации на дорогах Москвы. По данным Яндекс.Карт, основные затруднения сейчас на внешней стороне Садового кольца от Курского вокзала до Краснопролетарской улицы, на внешней стороне Третьего транспортного кольца от Бережковской набережной до Ленинского проспекта, на внутренней стороне МКАД от Щелковского шоссе до Носовихинского шоссе. Это были новости на радио 7 на Семи холмах. Всем хорошего.

0: хорошего дня.
1: Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно, чтобы время летело незаметно. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

0: Реклама.
1: Каким должен быть мужчина, чтобы купить тебе квартиру мечты?
2: Умным.
1: А богатым?
2: Не обязательно. Умные в первом ДСК покупают. Там фасады топ, дворы приватные.

0: Квартиры с мастер-спальнями.
1: Но это же что-то на богатом. Типа бизнес-класс.
0: Комфорт.
2: Повезло.
0: Ага, с мужчиной.
3: Квартиры в первом ДСК от 6 миллионов 100 тысяч рублей. Стоит как комфорт. Ощущается как бизнес. Застройщик ООО «СССР Шереметьево 4». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на dsk1.ru.
4: Как выбрать спецтехнику из 200 тысяч объявлений? Выгодно. На Авито спецтехнике. Здесь скидки и бонусы от дилеров. Авито спецтехника. Выгодная покупка. Как ни крути. Подробнее о бонусах и скидках на avito.ru. Возрастное ограничение 12+.
5: Слышите? Так звучит ощущение дома. Естественная сторона жизни с видом на главное. МГУ, Сити, Парк Победы. СЭТ. Квартал бизнес-класса в 5 минутах от новой станции метро Верийская. Подробности на mrgroup.ru. Застройщик ООО «Заверийская». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Тук-тук-тук. В Дом Лента цены ниже плинтуса. До конца октября кварц-винил «Кронофлор Лиам» 4 миллиметра с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.

0: жить. 0+.
1: Что будет завтра, если бы знать? Но сказать нужные слова лучше сегодня. Константин Хабенский и Александр Цыпкин представляют сказку для взрослых «Жил-был дом» на сцене МХТ. Пронзительные новеллы о любви, порой невероятно смешные, местами грустные до слез призывают жить здесь и сейчас. Приглашаем вас в удивительный дом, где любовь побеждает время. 16 и 17 октября в МХТ имени Чехова. Билеты на сайте mhat.ru. 16+.
2: Рекламная служба в Москве. emg.fm.
3: Радио 7.
4: На семи холмах.
3: 104.7 FM.

яркие музыкальные моменты разных эпох. В конце каждого часа путешествие во времени. Только на Радио 7.

0: Реклама.
1: Каким должен быть мужчина, чтобы купить тебе квартиру мечты?
2: Умным.
1: А богатым?
2: Не обязательно. Умные в первом ДСК покупают. Там фасады топ, дворы приватные, квартиры с мастер-спальнями.
1: Но это же что-то на богатом. Типа бизнес-класс.
2: Комфорт.
1: Повезло.
2: Ага, с мужчиной.
3: Квартиры в первом ДСК от 6 миллионов 100 тысяч рублей. Стоит как комфорт. Ощущается как бизнес. Застройщик ООО «СС Шереметьево 4». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на dsk1.ru.
4: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
5: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность. Включай жизнь. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Мама, ты спишь?
7: Что случилось?
6: Мне сейчас такое приснилось!
8: Отправляйтесь в фантастическое путешествие навстречу мечтам. Потрясающие спецэффекты и удивительные морские животные ждут вас в захватывающем водном шоу «Море снов» в Москвариуме. Билеты на сайте moskvarium.ru. 0+.
9: Любовь моя будет тут. 5-й международный фестиваль авторского кино «Каро Арт». Премьеры зарубежных и отечественных фильмов. Классика кинематографа. Театральная программа. Встреча с Антохой МС и лучшими экспертами из мира кино. Фильм «Открытие». Обладатель золотой пальмовой ветви Каннского фестиваля. Смотрим и обсуждаем с 14 по 18 октября в «Каро 11 октябрь». Билеты на сайте caroartfestival.ru. Продавец ООО «Каро Фильм Менеджмент». ОГРН 105-774-614-89-10. Москва, Новая Арба, 24. Не является

0: Эвертель 18+.
1: Где купить мебель? Купите мебель в Каширском дворе.
2: Огромный выбор мебели и товаров для ремонта в одном месте. Торговый комплекс «Каширский двор». Ремонт – это просто. 30 лет с вами. Кадвор.ру.
3: Радио 7.
4: На семи холмах.
3: 104.7 FM.

0: она поет низким голосом о высоких чувствах. Радиосим представляет проверенный рецепт от любовных осложнений «Уикенд» Тони Брэкстон. В эти выходные все самое интересное о Тони Брэкстон и, конечно, любимые песни. Только на Радио 7. Реклама.
1: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
2: Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. «Волга К50» от 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Цена распространяется на автомобиль «Волга К50» комплектации «Комфорт» черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничены. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.
3: Шапка. Носки. Еще шапка.
4: Мам, я на 2 дня еду.
3: Именно.
5: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом».

0: до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
1: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
2: Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте. Яндекс.Книги. Только я и книги. Условия доступа к материалам сервиса размещены на сайте books.yandex.ru.

0: Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочка» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-банк» 12+.
1: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
2: Все. Вкладываюсь в здоровье в Сбере.
3: Это как?
2: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
3: Выгодно. Пошел оформлять.
2: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
4: Акция «Промокод на медицинские услуги за период пенсии, открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru 0+.
5: Обновленный пикап Jack T8 Pro на механике. Полный привод, бензин или дизель, оцинкованный кузов. Уже в салонах Jack. От 3 миллионов 130 тысяч рублей. Если пикап, то Jack. Jackcar.ru. Указана максимальная цена при продаже Jack T8 Pro 2026 года выпуска. Бензиновой версии без учета дополнительного оборудования или иных услуг.
6: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 1965. Джеймс Браун. I got you, I feel good.

0: Реклама.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе Blockchain Hub. Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.
0: Радио 7. О погоде.
2: Сейчас в Москве 17 градусов тепла. Будущей ночью, по прогнозу, кратковременные дожди. Минимальная температура в городе плюс 7-9 градусов. Завтра днем будет облачно с прояснениями, местами небольшие дожди. Максимальная температура в столице плюс 10-12. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду.
0: В Москве 15 часов. Новости с Дианой Макеевой.
2: Добрый день. В российских вузах стало больше иностранных студентов. По данным ВЦИОМ, в прошлом году в стране учились почти 415 тысяч иностранцев против 355 тысяч двумя годами ранее. Самым популярным направлением остается медицина. Также учащиеся часто выбирают педагогические, общественные, инженерные и гуманитарные специальности. При этом 56% иностранных студентов получают образование на русском языке. 66% иностранцев рассказали, что они проходили подготовительные курсы при вузах. МВД предупредила россиян о мошенничестве под видом инвестиций в криптовалюту. Аферисты предлагают потенциальным жертвам вложить деньги в якобы выгодные финансовые инструменты, обещая высокий доход. Злоумышленники размещают в интернете рекламу альтернативного источника дохода и призывают вложить средства в криптовалюту или акции крупных предприятий. На самом деле отправленные по указанным реквизитам деньги поступают на счета преступников, сообщили представители МВД. Сотрудники ведомства подчеркнули, что за выгодным предложением о рекордном заработке могут скрываться мошенники. С наступлением осенней прохладной погоды россияне стали чаще заказывать выпечку. В сентябре спрос на булочки без начинки увеличился на 38%. Также соотечественники стали активнее покупать сладкую сдобу, круассаны, торты. Это данные сервисов доставки. Помимо выпечки, россияне добавили в рацион больше цитрусовых. В сентябре спрос на мандарины вырос более чем 2,5 раза, на апельсины на 68%, а на лимоны на 37%. Потребление гранатов увеличилось в 5%. Раз, а корни имбиря в 4 раза. Далее информация о ситуации на дорогах Москвы. По данным Яндекс.Карт, основные затруднения сейчас на внутренней стороне третьего транспортного кольца от Ленинградского проспекта до Шереметьевской улицы, на внешней стороне МКАД от Профсоюзной улицы до Ясенева, от Библиотечного проезда до Ленинградского шоссе. Это были новости на Радио 7 на Семи Холмах. Всем хорошего дня.
0: Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно для приятной дороги. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

0: Саундтрек есть у каждой истории. И нам так понравилось читать ваши, что мы решили делать это весь октябрь. «Мой саундтрек» продолжается. Заходите на сайт «Радио 7» и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. «Мой саундтрек». Подробности на radio7.ru.
1: Реклама.
2: Каким должен быть мужчина, чтобы купить тебе квартиру мечты?
3: Умным.
2: А богатым?
3: Не обязательно. Умные в первом ДСК покупают. Там фасады топ, дворы приватные, квартиры с мастер-спальнями.
2: Но это же что-то на богатом. Типа бизнес-класс.
3: Комфорт.
2: Повезло.
3: Ага, с мужчиной.
4: Квартиры в первом ДСК от 6 100 000 рублей. Стоит как комфорт. Ощущается как бизнес. Застройщик ООО «СС Шереметьево 4». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на dsk1.ru.
5: Таиланд. Вот куда хочется прямо сейчас.
6: Яркие экзотические пейзажи, древние дворцы и храмы, синее море, белый песок.
5: Сбывшаяся мечта о тропическом рае.
6: Что вы предпочитаете сегодня? Тайский массаж или сафари?
5: А может быть, гранд-вояж к золотому треугольнику?
6: Содис. Индивидуальные туры для взыскательных клиентов.
5: Телефон 933-55-33.
6: Содис.ру.
7: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
8: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
9: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
10: Сначала ты находишь время для себя. Спускаешься в бассейн на лифте. Проводишь встречу в деловом лаунже. Ужинаешь с семьей в ресторане. Квартал «Веер». Архитектура активной жизни бизнес-класса в 5 минутах от метро. Подробности на mrgroup.ru. Застройщик ОСЗ «Строй Капитал». Проектная декларация на наш.дом.рф.
11: Как выбрать спецтехнику из 200 000 объявлений? Выгодно. На Авито спецтехнике. Здесь скидки и бонусы от дилеров. Авито спецтехника. Выгодная покупка. Как ни крути. Подробнее о бонусах и скидках на avito.ru. Возрастное ограничение 12+.
12: Рекламная служба в Москве. emg.fm.
0: Радио 7.
13: На семи холмах.
0: 104.7 FM.

Самые яркие музыкальные моменты разных эпох. В конце каждого часа. Путешествие во времени. Только на Радио 7.

0: Реклама.
1: Каким должен быть мужчина, чтобы купить тебе квартиру мечты?
2: Умным.
1: А богатым?
2: Не обязательно. Умные в первом ДСК покупают. Там фасады топ, дворы приватные, квартиры с мастер-спальнями.
1: Но это же что-то на богатом. Типа бизнес-класс.
2: Комфорт.
3: Повезло.
2: Ага, с мужчиной.
4: Квартиры в первом ДСК от 6 100 000 рублей. Стоит как комфорт. Ощущается как бизнес. Застройщик ООО СССР Шереметьево-4. Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на dsk1.ru.
5: Приглашаем любителей дизайна интерьера и профессионалов на Grand Design Fest в мебельный комплекс Grand. 30 и 31 октября мастер-классы, консультации дизайнеров, вдохновляющие идеи и специальные условия на покупку в Гранде.

0: Хороший вечер требует правильной настройки. Без суеты, без лишних слов, только любимые хиты и вечер на семи холмах.
1: Привет! С вами Олег Машков, и ваш лучший вечер начинается прямо сейчас.
0: Каждый будний день с 5 до 9 вечера. Вечер на семи холмах. Только на Радио 7. Реклама.
2: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, в скидке до 40% на смартфон, которую вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
3: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
4: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
5: Динамичный мегаполис и новый внедорожник STO MX в одном кадре. Добавьте этой осени ярких красок и задавайте свой ритм большому городу. Полный привод и 7 режимов движения. Онлайн-сервисы и дистанционное управление. Мультимедиа с 3 экранами. STO MX в объективе города. Только в октябре. На особых условиях. Подробности у официальных дилеров STO.
6: Указанное оборудование может быть опциональным. До 31 октября 2026 года. Не оферта.
7: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
8: Услуги оказывают ОА7 агент и ОА7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ОА7. Созданное при участии Паобанк ПСБ.
9: Есть волнующий вопрос, который не с кем обсудить? Задайте его на легендарном форуме woman.ru и получите советы от реальных людей. Сотни новых тем ежедневно. Спрашивайте и отвечайте.
10: Интернет для женщин Woman.ru.
11: 18+.
12: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
13: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
14: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7».
15: Год 1995. Рембрандтс. «I'll be there for you».

0: Реклама.
1: Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов спасибо. Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
2: Акция действует до 25 декабря 2026 года. Срок для поступления зарплаты на карту Сбера до 30 ноября 2026 года. Необходимо быть зарегистрированным в программе Сбер спасибо. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru. ПАО Сбербанк. 18+.
0: Радио 7. О погоде.
3: Сейчас в Москве 17 градусов тепла. Будущей ночью, по прогнозу, кратковременные дожди. Минимальная температура в городе плюс 7-9 градусов. Завтра днем будет облачно с прояснениями, местами небольшие дожди. Максимальная температура в столице плюс 10-12. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду.

0: Новости с Дианой Макеевой.
1: Добрый день. Центробанк предложил новые правила выдачи кредитов. Если человек не платит за коммуналку или алименты, то банки будут обязаны учитывать это при решении о новом займе. Сейчас эту информацию в кредитной истории игнорируют. Должники получают кредиты наравне со всеми. По данным судебных приставов, к началу года у них в производстве находилось около 8 миллионов исполнительных производств по долгам за жилищно-коммунальные услуги. Суммарно россияне задолжали за коммуналку 850 миллиардов рублей, а долг по алиментам составляет 250 миллиардов. Эксперты говорят, что теперь банки увидят реальную картину. Курс по искусственному интеллекту для учащихся с 5 по 11 классы станет обязательным со следующего учебного года. С таким заявлением выступил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Новая учебная программа получила название «Искусственный интеллект и информационная безопасность». Несмотря на официальный запуск через год, практическая проверка материалов начнется значительно раньше. Апробацию курса планируют запустить уже со второй четверти текущего учебного года. Ранее Минпросвещение выпустило методические рекомендации по применению и в школах. Правила определяют, для каких задач школьникам и учителям разрешено использовать нейросети. Стоимость красной икры в ближайшее время резко вырастет. Ближе к Новому году она составит 35 тысяч рублей за килограмм. Уже сегодня цены заметно выросли, достигнув 20 тысяч за килограмм. К этому привело падение объемов улова, который оказался в несколько раз ниже, чем ожидалось, сообщили в Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна. Кроме того, отсутствует импорт икры, из-за чего компенсировать потери невозможно. На этом фоне повышение цен не избежать, подчеркивают эксперты. Далее информация о ситуации на дорогах Москвы.
0: Спонсор программы – группа компаний А101. Городская среда с развитой инфраструктурой.
1: По данным Яндекс.Карт, основные затруднения сейчас на внешней стороне МКАД от Профсоюзной улицы до Ясенева, от Библиотечного проезда до Ленинградского шоссе, на внутренней стороне Третьего транспортного кольца от Шмитовского проезда до Звенигородского шоссе. Это были новости на радио 7 на Семи холмах. Всем отличного настроения.
0: Спонсор программы – группа компаний А101. Где найти своих? Где развивать свое дело? На своей территории. А101. Городская среда с развитой инфраструктурой для твоих безграничных возможностей. Заходи на сайт a101.ru. Далее на радио 7. 7 песен непрерывно, под которые работа идет легче. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.
2: Say, there's always two sides to every story.

0: она поет низким голосом о высоких чувствах. Радиосим представляет проверенный рецепт от любовных осложнений «Уикенд» Тони Брэкстон. В эти выходные все самое интересное о Тони Брэкстон и, конечно, любимые песни. Только на Радио 7. Реклама.
1: Каким должен быть мужчина, чтобы купить тебе квартиру мечты?
2: Умным.
1: А богатым?
2: Не обязательно. Умные в первом ДСК покупают. Там фасады топ, дворы приватные, квартиры с мастер-спальнями.
1: Но это же что-то на богатом. Типа бизнес-класс.
2: Комфорт.
1: Повезло.
2: Ага, с мужчиной.
3: Квартиры в первом ДСК от 6 100 000 рублей. Стоит как комфорт. Ощущается как бизнес. Застройщик ООО «СС Шереметьево-4». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на dsk1.ru.

0: Мастер. Привезем что угодно, куда угодно. Звоните 150-0000.
1: Тук-тук-тук. В Дом Лента цены ниже плинтуса. До конца октября стильный керамогранит Зерта. 60 на 120 сантиметров. Всего 999 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.

0: выгодно. На Авито спецтехнике. Здесь скидки и бонусы от дилеров. Авито спецтехника. Выгодная покупка. Как ни крути. Подробнее о бонусах и скидках на avito.ru. Возрастное ограничение 12+.
1: Рекламная служба в Москве. emg.fm

0: переведите пенсию в ВТБ по промокоду «13-я пенсия» и получите 1000 рублей гарантированно. А каждый десятый может получить 20 тысяч рублей. 1000 бонусных рублей, 20 тысяч рублей зачисляются при выполнении условий акции. Сроки акции 7 сентября 2026 года по 30 апреля 2027 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте, порядке их получения на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: ОККО представляет.
2: 3 недели составы гонят с утра до ночи. Войска, техника.
3: Простые военные учения.
1: Главный сериал года в ОККО.
4: Испытания проводили рядом с деревней, в которой я родилась.
5: Я про это написать хочу.
1: Премьера сериала «Полураспад» 15 октября. Только в ОККО. 18+.

0: до Рогачевского шоссе. Медленно едет в Волоколамка от Ленинградского шоссе до улицы Академика Курчатова.
1: В Москве 5 вечера пятницы. А прямо сейчас долгожданная минутка новостей от Михаила Гудкова. Привет, Миша.
0: Привет, Олег. Всем вечер добрый. Разговор Владимира Путина и Дональда Трампа состоится скоро. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. О том, состоится ли визит американских спецпосланников Стива Уиткофа и Джареда Кушнера в Россию в ожидаемые сроки в Кремле, по словам Пескова, пока не знают. В то же время он отметил, что в Москве переговорщикам США всегда рады. В среду глава Белого дома сообщил о подготовке телефонного разговора с Владимиром.

Не будете залипать в телефон, серьезно. Вот ученые, например, даже слово специальное для этого безобразия придумали. Фаббинг называется. Да, то есть игнорирование ради телефона. И действительно, исследования показывают, что семейные пары, например, которые меньше времени проводят в смартфонах, куда чаще чувствуют себя более счастливыми в отношениях и при этом испытывают больше любви к своей второй половинке. Так что, да, давайте почаще отрываться от этой гипножабы в виде смартфона и больше времени уделять близким, любимым, родным людям. Ну а между тем, в столице уже 17:13 и далее.

Ну, а если нет, не переживайте, он обязательно скоро появится. И, знаете, ведь не только люди могут вот так прям под кожу проникать, серьезно. Вот сейчас понял, например, что уже без малого 20 лет с трудом свою жизнь представляю без социальных сетей. Вот, например, та же самая ВКшечка, да, сейчас зашел на свою страницу, смотрю, а сегодня, оказывается, уже 20 лет ВКонтакте. Причем и ваш покорный слуга свою страничку там ведет уже 19 лет, 2 месяца и 15 дней. Мама дорогая, вот, кстати, подписывайтесь, буду рад. Ну и, знаете, коли такое дело, то и от себя лично, и от всего коллектива Радио 7 уж позвольте поздравить ВКонтакте с днем рождения. Ребята, продолжайте удивлять, придумывать и каждый день находить повод собирать людей вместе. С днем рождения! Ну и песню вам, конечно же, подарю. Даже две. Через пару минут послушаем группу «Абба», а прямо сейчас «Мобби» на Радио 7.

0: Радио 7. Ситуация на дорогах.
1: Спонсор программы — группа компаний А101. Городская среда с развитой инфраструктурой.
2: В городе уже 6 баллов, сообщает сервис Яндекс.Карты. 1,5 часа потеряете на Московской кольцевой, на внутренней стороне от Можайского шоссе до Волоколамки. 1 часа на Симферопольском шоссе от объездной дороги до Московского Малого кольца. Медленно едет Новая Рига от бульвара генерала Карбышева до Ильинского шоссе. И тормозит сейчас Дмитровка от 8-й северной линии до Рогачевского шоссе. Удачи на дорогах.
1: Спонсор программы — группа компаний А101. Где найти своих? Где развивать свое дело? На своей территории. А101. Городская среда с развитой инфраструктурой для твоих безграничных возможностей. Заходи на сайт а101.ru.
3: Реклама.
4: Каким должен быть мужчина, чтобы купить тебе квартиру мечты?
5: Умным.
4: А богатым?
5: Не обязательно. Умные в первом ДСК покупают. Там фасады топ, дворы приватные, квартиры с мастер-спальнями.
4: Но это же что-то на богатом. Типа бизнес-класс.
5: Комфорт.
4: Повезло.
5: Ага, с мужчиной.
6: Квартиры в первом ДСК от 6 100 000 рублей. Стоит как комфорт. Ощущается как бизнес. Застройщик ООО СССР Шереметьево-4. Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на dsk1.ru.
7: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
8: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность.

0: включай жизнь. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
2: Дорогой, а что это ты напеваешь?
1: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
2: О, нам давно нужна зимняя резина.
1: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
3: Шины, диски куплю в колесо.ру.
4: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
5: Радио 7.

0: Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104.7 FM. Вечер на семи холмах.

0: Книжная полка на радио 7.
1: А вот, между прочим, уже в это воскресенье, 11 октября, в книжной лавке писателей на Кузнецком мосту издательство «Азбука» и Союз писателей России проведут встречу с Мин Ханьи, одним из самых известных современных китайских авторов, которого дружно критики называют китайским Хичкоком и мастером саспенса. И знаете, вдохновившись этим мастером, сегодня мы решили обсудить миссию.

0: Реклама.
1: Каким должен быть мужчина, чтобы купить тебе квартиру мечты?
2: Умным.
1: А богатым?
2: Не обязательно. Умные в первом ДСК покупают. Там фасады топ, дворы приватные, квартиры с мастер-спальнями.
1: Но это же что-то на богатом. Типа бизнес-класс.
2: Комфорт.
1: Повезло.
2: Ага, с мужчиной.
3: Квартиры в первом ДСК от 6 100 000 рублей. Стоит как комфорт. Ощущается как бизнес. Застройщик ООО «СС Шереметьево-4». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на dsk1.ru.

0: технологично.
1: Грузовичков. Грузовичков.
2: Грузовичков. Комплекс услуг для переезда дома, квартиры или офиса.

0: современный планшет, 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
1: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail сети на сайте havail.ru. 13+.
2: Стиральную машину «Горение» за 27 999 рублей. На распродаже 10-10 в М-Видео. Подробности на сайте 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
3: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
4: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
5: Эксперт знает об искусстве все и подберет для вашего дома или офиса самые экстравагантные решения. Хотя, если вы хотите уюта и тепла, фактуры и приятных тактильных ощущений, вы можете положиться на «Линолеум Идеал». «Линолеум Идеал» — это бесподобные цвета, рисунки и фактуры. «Линолеум Идеал» — главный герой интерьера.
6: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома.

0: против России и стоит ли переносить противостояние непосредственно на ее территорию. Об этом пишет газета «Нью-Йорк Таймс». По данным издания, некоторые европейские аналитики предлагают использовать кибератаки для вывода из строя инфраструктуры российских городов. В частности, среди возможных целей упоминается московский метрополитен. Еще одним вариантом сдерживания Москвы эксперты называют размещение передовых систем противовоздушной обороны НАТО, в том числе на территории Украины. Таким образом, альянс может перехватывать беспилотники и ракеты, направляющиеся в сторону его государств. При этом единого мнения относительно подобных мер в Европе пока нет. Аэрофлот и Россия скорректировали расписание из-за временных ограничений в столичных аэропортах. Так, в авиакомпании «Аэрофлот» уточнили, что часть рейсов перенесена, некоторые отменены. Ряд воздушных судов направлен на запасные аэродромы. Их перелет в пункт назначения будет возможен после снятия ограничений и отдыха экипажа при необходимости. Аналогичная ситуация в авиакомпании «Россия». Здесь также сообщили о переносе времени вылета и отмене ряда рейсов из-за ограничений в аэропортах Шереметьево и Внуково. Ранее ограничения на прием и выпуск самолетов были введены во всех авиагаванях московского региона. Авиакомпании призвали пассажиров проверять статус рейсов перед выездом в аэропорт. Понятие «стажировка» введут в Трудовой кодекс 1 марта будущего года. Об этом сообщил глава Минтруда Антон Котяков. По его словам, для молодых ребят, выходящих на рынок, это возможность без опыта начать работать по профессии под руководством наставника. Министр отметил, что выпускники учебных заведений зачастую не обладают нужным объемом практических навыков для быстрого трудоустройства, и поправки должны решить эту проблему. В России за 8 месяцев на 11% вырос спрос на услуги груминга. Как пишет «Коммерсант», средний чек уже достиг почти 4000 рублей. Кроме того, растет интерес и к товарам для домашнего ухода. Продажи шампуней и уходовых средств для животных выросли на 5%. Эксперты связывают это с ростом числа питомцев. По данным исследования, в прошлом году в стране насчитывалось около 80 миллионов домашних животных.
1: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
2: А тем временем в столице 7:02 пополудни. Ну а значит что? Значит, наверное, можно уже официально объявить о наступлении выходных. Надеюсь, никто не против, да? Так что, друзья мои, поздравляю, дотянули. Вот и уикенд, о котором всю неделю твердили граждане трудящиеся. Так что давайте начинаем отдых, прям усиленно так отдыхаем, чтобы за пару суток успели впитать всю возможную негу. Ну а начнем уикенд с игры третьей. Лишний, совсем скоро она случится в эфире. Кому-то из вас обязательно подарок достанется, так что дождитесь. Ну а во второй половине часа грядет очередная виртуальная прогулка по столице в компании Филиппа Смирнова. В общем, плюс-минус с планами на этот час определились, так что оставайтесь с нами, и вечер обязательно будет добрый. Всем привет и шикарного пятничного настроения под музыку Радио 7.

Вот иногда в жизни случается, что все идет наперекосяк. И, конечно, если есть рядом близкий и любимый человек, то гораздо легче все эти перекосяки как-то пережить да преодолеть. Ну и, друзья,

0: Это вот же, по-моему...
1: Пускай она так и будет живородящей выхухолью. Ехидный утконос действительно яйца откладывают, да. А вот выхухоль нет. Поздравляю, вы получаете 2 приглашения в Кремль. Ничего не планируете на 18 октября, потому что именно в этот день на главной сцене страны будете смотреть волшебный балет «Аленький цветочек» в исполнении театра «Кремлевский балет». Ну и теперь имеем полное основание вернуться к любимым песням. Дело сделано. И далее в эфире Сэм Смит и Кэлвин Харрис, а прямо сейчас.

0: Радио 7. Ситуация на дорогах.
1: Спонсор программы — группа компаний А101. Городская среда с развитой инфраструктурой.
2: В городе 7 баллов, сообщает сервис Яндекс.Карты. Час потеряете на Московской кольцевой на внутренней стороне от Можайского шоссе до Волоколамского. Столько же на Киевском шоссе от развилки на Анкудиново до поворота на Внуково. На третьем транспортном затор на внешней стороне от Бережковской набережной до Шарико-Подшипниковской улицы. И на Симферопольском шоссе пробка от реки Пахра до Московского Малого кольца. Удачи на дорогах.
1: Спонсор программы — группа компаний А101. Где найти своих? Где развивать свое дело? На своей территории. А101. Городская среда с развитой инфраструктурой для твоих безграничных возможностей. Заходи на сайт а101.ru.
3: Реклама. Наполните жизнь новым вкусом. Творите, экспериментируйте вместе с сыром Фитакса.
4: Тук-тук-тук. В Дом Лента цены ниже плинтуса. Только до 15 октября. Скидка 30% на все межкомнатные двери. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать замер, доставку и установку дверей. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
5: Переоткройте выгоду осенью с кварталом Enjoy. Участвуйте в розыгрыше среди покупателей квартир. Кладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд – 10 миллионов рублей. Enjoy – скрытое сокровище Войковского района.
6: Застройщик АО СЗ «Талан Регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф. Срок акции с 1 сентября по 27 декабря 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru не является публичной офертой.
7: Хочешь порадовать ребенка и подарить ему бурю незабываемых эмоций? В кинотеатрах сети «Формула кино» и «Синема парк» скидка на детский билет 50%. Приходите в кино с детьми, смотрите фильмы с участием любимых героев и получайте удовольствие. Предложение распространяется на детей до 12 лет. Подробности на кинотеатр.ру. АО «Синема парк». УГРН 102-773-905-06-46. Город Москва. 0+.
1: Радио

Казалось, затея обречена. И тогда Натрускин, страстный любитель цветов, сделал ход, который вошел в историю садоводства. Засеял перед рестораном пестрый цветущий ковер. В смесь вошли маргаритки, ноготки, васильки, мак, льнянка. Они цвели по очереди, и газон все лето менял узоры. Рецепт оказался настолько удачным, что фирма «Иммер и сын», у нее садовод заказал смесь семян, выкупила права и стала продавать смесь, как мавританский газон. Теперь это название знают все, а вот про ресторан вспоминают редко. Так что, если вам советуют мавританский газон, знаете, вы заказываете кусочек старой московской истории. Публика повалила, и Натрускин развернулся по-настоящему. К 1896 году здесь было уже 10 павильонов в разных национальных стилях. Русский, японский, китайский, турецкий, египетский.

0: Мне сейчас такое приснилось.
1: Отправляйтесь в фантастическое путешествие навстречу мечтам. Потрясающие спецэффекты и удивительные морские животные ждут вас в захватывающем водном шоу «Море снов» в Москвариуме. Билеты на сайте moskvarium.ru. 0+.
2: Приглашаем любителей дизайна интерьера и профессионалов на Grand Design Fest в мебельный комплекс Grand. 30 и 31 октября мастер-классы, консультации дизайнеров, вдохновляющие идеи и специальные условия на покупку в Гранде.
3: Что делать, когда сердце говорит «да»?

0: группа Blue на радио 7. All Rise, или «Всем встать». Да, по-нашему так эта песня называется. И, знаете, мне кажется, этот призыв очень даже подходит тем, кто сейчас по каким-то причинам все еще сидит себе на работе. Ну, правда, друзья мои, может, пора бы уже встать, да, отправиться в освояси, тем более, что пятница массу вариантов под собой подразумевает. Куда же можно направить свои стопы? Но, на самом деле, где бы вы ни были, чем бы вы ни занимались, помните, что в компании «Радио 7» все будет гораздо приятнее. Так что оставайтесь с нами. И далее вместе послушаем «Milky Chance» под занавес часа. И прямо сейчас «Селин Дион на семи холмах».
1: Олег Машков. «Вечер на семи холмах».

0: Реклама.
1: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уютный.

0: адресе в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.
1: Шапка, носки, еще шапка.
2: Мам, я на 2 дня еду.
1: Именно.
3: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
4: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
5: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7».
6: Год 2013. Milky Chance. Stolen Dance.

повреждения гражданской инфраструктуры. По данным компании Яндекс, в регионе также повреждены объекты дата-центра компании. Сейчас на территории автозавода ведутся восстановительные работы. Российские работодатели сокращают использование удаленки. Доля компаний с такими сотрудниками снизилась с 35% в феврале до 31% в сентябре, показало исследование сервиса Superjob. По мнению экспертов, это происходит, поскольку компаниям сложнее управлять людьми вне офиса. Кроме того, руководители опасаются, что сотрудники параллельно работают на другие организации. А некоторые работники сами стремятся чаще приходить в офис, чтобы результаты их труда были заметнее руководству. В настоящий момент в Москве сотрудники на дистанционной работе есть в 4 компаниях из 10, в Петербурге в каждой 3.

Обожаю этого музыканта, творца, художника, поэта. Майкл Джексон на Радио 7, Билли Джин. И знаете, вот не так давно довелось мне вести один пресс-показ фильма «Майкл». И вот когда мы общались с аудиторией в ходе этого мероприятия, был восхищен тем, что на вопрос, а кто верит про все эти грязные слухи, которые ходят о Джексоне, ни один человек в кинозале не поднял руку. Уверен, нас много...

0: Радио 7. Ситуация на дорогах.
1: Спонсор программы — группа компаний А101. Городская среда с развитой инфраструктурой.
2: Движение плотное, 5 баллов в городе, сообщает сервис Яндекс.Карты. Симферопольское шоссе медленно едет от Домодедовского шоссе до Московского Малого Кольца. Здесь потеряете 50 минут. Затор на третьем транспортном на внешней стороне от Бережковской набережной до Волгоградского проспекта. На Новой Риге сложности от проспекта Маршала Жукова до Ильинского шоссе. И потолкаться придется на шоссе энтузиастов от улицы Рогожский вал до проспекта Буденного. Удачи в пути.
1: Спонсор программы — группа компаний А101. Где найти своих? Где развивать свое дело на своей территории? А101 – городская среда с развитой инфраструктурой для твоих безграничных возможностей. Заходи на сайт a101.ru.
3: Реклама.
4: Круиз – восхитительный коктейль настоящих приключений.
3: Таинственные берега Нила.
4: Острова Индонезии.
3: Сверкающие льды Патагонии и айсберги Антарктики.
4: А может, это будут Курилы или Северный полюс.
3: Или эксклюзивный вояж по красивейшей русской реке Волге.
4: Каюты класса люкс. Великолепный сервис.
3: Туристическая компания «Содис». Индивидуальные туры для взыскательных клиентов.
4: Sodis.ru.
5: Скидка! Многоэтажная!

0: Взносится по всем этажам на lsr.ru.
1: Застройщик группы ЛСР. Рассрочка от застройщика на 12 месяцев. Первоначальный взнос от 50%. Ежемесячный платеж 50 тысяч рублей. Остаток в конце срока. Проектная декларация на nash.com.rf. Не оферта.
2: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
3: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
4: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
5: Лента и ОК. Одна гиперкоманда. С 1 по 14 октября. Мандарины медовые Honey Gold 239 рублей за килограмм.

0: в виду, что ни при каких раскладах вы сейчас одинокими считаться не можете. Потому что вы в компании «Радио 7» и предлагаю далее также держаться вместе. Ну а в ближайших планах по музыке у нас Sting, сэр Элтон Джон и Адель под занавес часа. А прямо сейчас Крис Норман на «Радио 7».
1: Олег Машков. «Вечер на семи холмах».

0: Показания. Необходима консультация специалиста.
1: Как выбрать спецтехнику из 200 тысяч объявлений? Выгодно. На Авито спецтехнике. Здесь скидки и бонусы от дилеров. Авито спецтехника. Выгодная покупка. Как ни крути. Подробнее о бонусах и скидках на avito.ru. Возрастное ограничение 12+.
2: Привезет от места к месту, без забот, скандала, стресса. Чисто, вежливо, прилично, быстро и технологично. Грузовичков.
3: Грузовичков. Все виды грузоперевозок и переездов. Привезем что угодно, куда угодно. Звоните 150-0000.
4: Наполните жизнь новым вкусом. Творите, экспериментируйте. Вместе с сыром Фитакса. Фитакса, все вкуснее.
5: Старт к победам вашего ребенка в центре столицы. Открытый бассейн «Чайка» приглашает юных пловцов в мир новых достижений. В теплой воде занятия проходят ежедневно, несмотря на погоду. Группы формируют по возрасту и уровню подготовки. И опытные тренеры помогут вашему ребенку полюбить водную стихию. Здоровье, энергия и новые победы. Все это ждет вашего ребенка в бассейне «Чайка». Радио 7.

0: Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104.7 FM. Вечер на семи холмах.

0: условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.

0: Берите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочка» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
1: Вы владелец бизнеса.
2: А значит, работаете за...
3: Троих.
4: Четверых.
5: Пятерых не хотите?
1: Находите сотрудников на Авито работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито работе. 12+.
6: Снегопады на Хоккайдо в -20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама

В сентябре цены на него снизились на 13%, сообщили в Росстате. Помимо картофеля, среди плодово-овощной продукции на 9-12% упали цены на белокочанную капусту, морковь, репчатый лук и виноград. В то же время выросли цены на красную икру, рыбу и кальмары. В мясной группе подорожали курица, свинина, фарш, говядина. В целом, по данным ведомства, в сентябре в России наблюдалась продовольственная дефляция. Цены на продукты снизились на 0,01%. Мира Андреева впервые в карьере отобралась на итоговый турнир WTA. Соревнования пройдут в период с 8 по 15 ноября. Их примет американский Харт в Индиан-Уэльсе. По регламенту турнира в одиночном разряде право оспорить главный трофей сезона получают только 8 сильнейших теннисисток планеты по итогам чемпионской гонки. Попадание Андреевой в восьмерку лучших теннисисток мира подтверждает ее

Ну, конечно, знаете ли, не на ночь глядя такие темы поднимать. Но песня-то откровенно хорошая. Да, это правда. Тедди Свимс только что на Радио 7 о дурных снах рассуждать изволил. И, друзья мои, надеюсь, что этой ночью вам приснится что-то откровенно прекрасное. И вот, знаете, позвольте акцентировать отдельно ваше внимание на следующем моменте. Сегодня у нас что? Сегодня пятница. Конечно, велик соблазн отойти ко сну как можно позднее. Правда же? Но сомнологи утверждают, что не стоит практиковать подобное безобразие. Потому что стоит всего лишь один раз дать себе...

знаете, милые дамы, если вдруг сейчас у кого-то из вас в груди вот этот комочек возревает, что прям хочется заплакать и слезки по лицу растереть, вспомните, пожалуйста, просто об одном. Вы прекрасны. Ну, серьезно, я не вру, это действительно так. И помните об этом, пожалуйста. Мне кажется, красота спасет не только этот безумный-безумный мир, но и ваш внутренний. Этой красоты хватит на всех. Честное слово. Ну, а красоту музыкальную далее нам подарит артист по имени Мика. И прямо сейчас «Вакуум» на Радио 7.

0: О том, как едет Москва, расскажет Михаил Гудков.
1: 4 балла в городе, сообщает сервис Яндекс.Карты. Московская кольцевая тормозит внешняя сторона. От Ленинского проспекта до въезда в Бутово потеряете 40 минут. На Симферопольском шоссе затор, от Домодедовского шоссе до Московского Малого кольца. Как всегда вечером, медленно едет на Савихинское шоссе, от Южной улицы до шоссе Ильича. И Щелковское шоссе тормозит от 15-й Парковой до поворота на поселок Восточный. Удачи в пути!
2: Реклама. МХТ имени Чехова представляет спектакль Петра Шерешевского «Маскарад с закрытыми глазами». Откровенная и смелая постановка, где герой нашего времени переживает те же муки ревности, что и лермонтовский Арбенин 2 века назад. Драма Лермонтова завершилась трагедией. Какой финал может быть у нее сегодня? В главных ролях Игорь Верник и Мария Фомина. 13 и 14 октября на основной сцене МХТ имени Чехова. Билеты на сайте mhat.ru. 18+.
3: Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Купите мебель в Каширском дворе.
4: Огромный выбор мебели и товаров для ремонта в одном месте. Торговый комплекс «Каширский двор». Ремонт – это просто. 30 лет с вами. Котвор.ру.
5: Сложит, упакует, сдвинет.

0: логично.
1: Грузовичков. Грузовичков.
2: Грузовичков. Комплекс услуг для переезда дома, квартиры или офиса. Грузовичков. Знаем, что делаем. 150-0000.
1: Грузовичков.
3: Тук-тук-тук. В Дом Лента цены ниже плинтуса. До конца октября кварц-винил Кронофлор Лиам 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
4: «Любовь моя будет тут». Пятый международный фестиваль авторского кино «Каро Арт». Премьеры зарубежных и отечественных фильмов, классика кинематографа, театральная программа, встреча с Антохой МС и лучшими экспертами из мира кино. Фильм «Открытие» — обладатель золотой пальмовой ветви Каннского фестиваля. Смотрим и обсуждаем с 14 по 18 октября в «Каро 11 Октябрь». Билеты на сайте caroartfestival.ru. Продавец ООО «Каро Фильм Менеджмент». ОГРН 105-774-614-89-10. Москва, Новая Арбат, 24. Не является офертой. 18+.
2: Радио 7.

0: Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104.7 FM. Вечер на семи холмах.

0: «Вояж» на «Радио 7».
1: Всем привет! С вами тревел-эксперт Ольга Яковина. У Джорджа Лукаса этой осенью появился собственный музей. Но посвящен он вовсе не «Звездным войнам» и не «Индиане Джонсу». И вообще не собственному творчеству режиссера, а творчеству вообще. Хотя здание новенького музея в Лос-Анджелесе выглядит как грандиозный космический корабль, который приземлился на один из холмов экспозишн-парка. Вполне в духе лукасовской космической саги. Но тема 33 галерей музея – нарративное, то есть повествовательное искусство. Все его экспонаты самыми разными образами так или иначе рассказывают истории при помощи картинок, слов, звуков, предметов или других хитрых способов. Идея создать такое суперсовременное музейное пространство появилась у Лукаса еще в начале нулевых. И на воплощение задумки, строительство и запуск хай-тековских экспозиций ушло целых 17 лет и более миллиарда долларов. Как водится, изначально проект казался вообще совершенно безумным и нереализуемым. Ну, как и все, что делает Лукас. И в итоге у него снова все получилось. Пространство вокруг музея – это ландшафтный парк с рукотворными холмами и каньонами, аллеями на крышах и водопадами прямо из стен. Помимо галерей, комплекс включает библиотеку, кинотеатры, ресторан и общественное пространство. А внутри космической тарелки можно увидеть шедевры Нормана Роквелла, Фриды Кало, Бэнкси и других известнейших художников, скульпторов и мастеров инсталляций. Можно увидеть исторические артефакты, объекты современного искусства, образцы архитектуры и документальные фильмы. Выставки рассказывают о приемах и методах рассказывания историй, мифах и легендах разных народов. Ну и для фанатов «Звездных войн» тоже, конечно, есть уголок. С эскизами, костюмами, моделями кораблей, киношным реквизитом и редкими фото. И да пребудет с ними сила нарративного искусства.
0: «Вояж» только на «Радио 7».

0: Ну что ж, друзья мои, в столице 20:48, а значит, пожалуй, и ваш покорный слуга тоже может перекочевать по ту сторону радиоприемника и присоединиться к стройным рядам граждан отдыхающих. Вот ближайшие пару дней давайте все вместе отдохнем как следует, чтобы вечером понедельника встретиться, ну, как минимум, без дергающегося глаза. Все, отдыхайте, набирайте сил. В этом, кстати, на протяжении выходных вам будет помогать мой дражайший коллега Женя Вудян. И в субботу и воскресенье он с вами с 8 часов утра, так что присоединяйтесь. Ну а пока оставляю вас в компании лучшей музыки на все времена и прощаюсь до понедельника. Всем прекрасного вечера, пятницы, роскошных выходных и до скорого. Искренне ваш.
1: Олег Машков. Вечер на семи холмах.

0: Она поет низким голосом о высоких чувствах. Радиосим представляет проверенный рецепт от любовных осложнений «Уикенд» Тони Брэкстон. В эти выходные все самое интересное о Тони Брэкстон и, конечно, любимые песни. Только на Радио 7.
1: Реклама. Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
3: Иногда для поездки даже не нужен повод.

0: Особенно если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, BLG X50+ уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Реклама ООО «Geely Motors». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте blg.ru.
1: Есть волнующий вопрос, который не с кем обсудить?

0: 18+.
1: Все, вкладываешь в здоровье в Сбере.
2: Это как?
1: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
2: Выгодно. Пошел оформлять.
1: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
3: Акция «Промокод на медицинские услуги» за период пенсии, открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru/+.
4: Топ покупок месяца.
5: Амода C5. Добавить стиля.
4: Джейку J8 подчеркнуть свой статус.
5: Амода C7. Собрать все взгляды.
4: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jayku.ru.
7: В конце каждого часа путешествие во времени в компании Радио 7. Год 1983. Дэвид Боуи. Let's dance.

0: Реклама.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе Blockchain Hub. Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.
0: Радио 7. О погоде.
2: Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
3: Синоптики торжественно обещают нам, что в Москве завтра осадков не случится. Ну, поживем, увидим. При этом нам предстоит переменно облачное небо, около 12 выше 0 на термометрах. Зато ветер будет дуть со скоростью до 11 метров в секунду. Держите шляпы.
4: Капелька духов «Золотой эльф» сделает вас настолько неотразимой, что мы не отвечаем за последствия. Леконт. Парфум. Инкроябль.
0: В Москве 21 час. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

Самые яркие музыкальные моменты разных эпох. В конце каждого часа путешествие во времени. Только на «Радио 7».

Она поет низким голосом о высоких чувствах. Радиосим представляет проверенный рецепт от любовных осложнений «Уикенд» Тони Брэкстон. В эти выходные все самое интересное о Тони Брэкстон и, конечно, любимые песни. Только на Радио 7. Реклама.

0: получите пенсию ВТБ по промокоду «13-я пенсия» и получите 1000 рублей гарантированно. А каждый десятый может получить 20 тысяч рублей. 1000 бонусных рублей, 20 тысяч рублей зачисляются при выполнении условий акции. Сроки акции 7 сентября 2026 года по 30 апреля 2027 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 1993. Pet Shop Boys. Go West.

0: Реклама.
1: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
2: Любимая, там дождь. Возьми такси.
1: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
3: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
4: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
5: Радио 7. О погоде.
6: Синоптики обещают завтра в Москве не более 12 градусов выше 0, при этом переменно облачное небо, но зато осадков вроде бы не ожидается. А вот ветер, да, будет немного докучать, до 11 метров в секунду по прогнозам.

конце каждого часа. Путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 2011. Готье и Кимбра. «Somebody that I used to know».

0: Радио 7 о погоде.
1: По мнению метеорологов, завтра в Москве будет переменно облачно и без осадков. Температура воздуха при этом около 12 с плюсом, зато ветер до 11 метров в секунду. Держите шляпы.
0: В Москве 23 часа. Далее целый час только музыка на Радио 7.

Саундтрек есть у каждой истории. И нам так понравилось читать ваши, что мы решили делать это весь октябрь. «Мой саундтрек» продолжается. Заходите на сайт «Радио 7» и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. «Мой саундтрек». Подробности на radio7.ru.

Самые яркие музыкальные моменты разных эпох. В конце каждого часа. Путешествие во времени. Только на Радио 7.

конце каждого часа. Путешествие во времени. В компании «Радио 7». Год 2001. Джерри Халливелл. «It's Raining Man».

Москве полночь. Далее целый час только музыка на Радио 7.

0: Реклама.
1: «Волга К50» – флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. «Волга К50» – от 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. «Волга» – движение вперед, вдохновленной историей. Цена распространяется на автомобиль «Волга К50» комплектации «Комфорт» черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является.
0: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 1983. Дэвид Боуи. Let's Dance.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Час ночи. Далее целый час. Только музыка на радио 7.

0: Реклама.
1: Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 999 000 рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального

Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 2 часа ночи. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

конце каждого часа. Путешествие во времени. В компании «Радио 7». Год 2021. Эд Ширан. «Bad Habits».

0: слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Три часа ночи. Далее целый час только музыка на радио 7.
1: I know if you could hear me, you'd say there's always two sides to every story.